Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Я видел явь во сне и видел сны наяву. У меня есть только эта жизнь, я ею живу. Стараюсь, как только могу.

Это пустая надежда, и я ее не приемлю. Эта песня, как все наши песни, для тех, кто топчет землю.

когда презрели Бога. Я давно хотел об этом сказать, хоть понимаю в этом не очень-то много. Мы все здесь тащим свои лямки, уже за возможность большое спасибо. Быть живым самое интересное из случившегося со мной когда-либо. Конечно, я чего-то не знаю, не помню, и хорошо, тем ценнее каждый миг. С мига, когда я выдал этому миру самый первый свой крик. И с той поры кричал о многом, о разном, стремясь выше, подобно стеблю, но не теряя корней, сочиняя песни для тех, кто топчет землю.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

0: 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске состоялся всероссийский легкоатлетический турнир памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. Сильнейшие спортсмены собрались на стадионе «Десна». По итогам двух дней определены победители. В толкании ядра среди мужчин сильнейшим стал Максим Афонин. В прыжках в высоту среди мужчин не было равных Степану Веткину. Среди женщин – Марии Качановой. В прыжках в длину среди женщин победила Мария Рубцова. А в беге на 800 метров золотые награды завоевали Александр Коврижных и Мария Прохорец. На дистанции 400 метров первое место у Анны Садовничевой и Максима Федорова. Дяева. На дистанции 100 метров лидерами признаны Олеся Старчикова и Алексей Завалий. Конный спорт в Брянской области набирает популярность. Занятия им привлекают все большее количество жителей Брянщины. Он стал привлекательным для детей, о чем свидетельствует прошедшие минувшие выходные Кубок региона по конному и пони-спорту. На поле вышло более 30 спортивных пар, которые показали отличную подготовку. Как отметили организаторы, занятия с лошадьми, с пони становятся все более популярными среди детей. Через пони-спорт они делают первые шаги в мир настоящего большого конного спорта. По итогам соревнований большинство спортсменов выполнили нормативы юношеских разрядов. Сразу 21 человек справились с нормативами, трое из участников стали перворазрядниками. В Брянске строят первую умную спортплощадку с выходом в интернет. На стадионе Брянской спортивной школы «Торпеда» в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» возводят необычный широкоформатный объект. В результате получится первая в городе умная площадка, где уличные тренажеры подключат к цифровым сервисам. Для этого уже выровняли землю, насыпали щебень, поставили фонарные столбы, проложили кабели и закатали площадку в асфальт. Приступили к монтажу самих тренажеров. Вход сюда сделают бесплатным для всех брянцев. На площадке можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, качаться или заниматься воркаутом. Главная особенность проекта – это интернет и QR-коды на снарядах. С их помощью брянцы смогут прямо со смартфона проверять, много ли людей на стадионе, выбирать удобное время для визита и настраивать под себя программу тренировок. Строительство завершится уже в августе. В ближайшее воскресенье брянские «Динамовцы» начнут свой путь в первенстве второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в первом туре сразятся на выезде против футбольного клуба «Машук КМВ». Пятигорский коллектив по итогам весеннего этапа первенства занял пятое место и остался в золотой подгруппе. В рамках подготовки к новому сезону подопечные Артура Садирова провели два контрольных матча с «Алани» из Владикавказа и с «Ангуштом». Последний матч между «Динамо» Брянск и футбольным клубом «Машук КМВ», напомню, состоялся 16 ноября 2024 года и завершился ничейным результатом 1-1. Встреча же первого тура состоится для брянских футболистов 19 июля на стадионе «Ессентуки-Арена». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с владикавказской «Аланией», с которой они вместе поднялись из группы «Серебро». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 18. Возможен дождь, ветер северо-западный с порывами до 13 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянский аграрий рассчитывает собрать больше картофеля и зерна. Этому способствовала посевная кампания, выполненная в оптимальные агротехнические сроки, а также семенные удобрения, которыми сельскохозяйственные предприятия были обеспечены в необходимых объемах. В настоящее время в активной фазе уборочная страда. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брасовский, Красногорский и Навлинский районы уже приступили к уборке полей зерновыми и зернобобовыми культурами. Фермеры уже обмолотили порядка 500 гектаров посевов, намолотив свыше 2000 тонн зерна. А в Стародубском и Почеп В районах аграрии начали уборку картофеля. При этом в текущем году посевы второго хлеба отвели на 2000 гектаров больше, чем в предыдущем году. Общая площадь составляет 37 тысяч гектаров. В текущем году аграрии планируют собрать свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, что превышает урожайность прошлого года на 100 тысяч тонн. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул увеличение объема выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Вопросы цифрового развития ключевых отраслей Брянской области обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума совместно с вице-президентом, председателем Среднерусского Сбербанка Евгением Титовым договорились о проведении консультаций по участию кредитно-финансовой организации в реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также развитии инфраструктуры. По словам главы региона, еще одной задачей сегодняшнего дня является совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективы поддержки социальных проектов, повышение доступности современных технологий для жителей, а также создание комфортной городской среды. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская сторона категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняло попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была и вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
2: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
3: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
4: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 7 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске продолжается выполнение комплексной задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных магистралей. В областном центре всего за сутки дорожники отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальта. Специалисты исправили дефекты дорожного покрытия горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Большая часть работ была проделана на улице Вокзальной в Бирском районе. За сутки там приведено в порядок около сотни квадратных метров разбитого асфальта. Также ямочный ремонт проведен на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской, Челюскинцев, проездах по улице Дуки, а также в поселке Большое Полпино на улице Лермонтова. Помимо этого, приступили к ремонту улиц Крахмалева, вокзальной Белобережской, в поселке Белые берега. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук ранее выступил с поручением сформировать актуальную потребность в технике и определить и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Брянской области открылось новое здание городской поликлиники номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе, столице региона, по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, открытие нового филиала учреждения здравоохранения в современном микрорайоне Брянска – безусловно историческое событие, и качество медицинской помощи поднимается таким образом на новый уровень. Медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й больницы на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Кремле заявили, Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Мирный процесс притормаживается со стороны Киева при активной поддержке европейцев. Ранее Вашингтон не исключил принятие жестких мер давления на Российскую Федерацию, в числе которых называются санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, подчеркивают, Европа пытается увести Соединенные Штаты от договоренности на Аляске. Тем более, что именно американская сторона, представив механизм выхода на мирный трек, получила их одобрение на самом высоком уровне. Напомню, ранее Владимир Путин назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Более 3 миллионов заявлений в ВУЗы поданы на госуслугах. Почти 370 тысяч человек уже определились, где будут учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной комиссии на бюджет смогут изменить свое решение также на портале. С этого года на госуслугах можно отзывать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Бакалавриат, базовое, высшее и специалитет выбрали 835 тысяч человек. Магистратуру и специальное высшее – 151 тысяча человек, а аспирантуру – 20 тысяч человек. Также на госуслугах подано более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских учреждениях образования. Объем целевой квоты, определенный правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений, возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Авторадио. Реклама.
1: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 0020. Твой голос – сила России.
5: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
6: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
5: Мне не привыкать везде и во всем узнавать тебя.

0: сюжета, и август ливень отменяет, август обнимает лето.
1: Едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные.

уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

с дороги на перекрестке. Обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски. Бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты молчал.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 303002 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
2: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в Аэро!
0: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
5: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
6: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
7: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
9: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
10: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии рассчитывают собрать больше картофеля и зерна. Этому способствовала посевная кампания, выполненная в оптимальные агротехнические сроки, а также семена и удобрения, которыми сельскохозяйственные предприятия были обеспечены в необходимых объемах. В настоящее время в активной фазе уборочная страда. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брасовский, Красногорский и Навлинский районы уже приступили к уборке полей зерновыми и зернобобовыми культурами. Фермеры уже обмолотили порядка 500 гектаров посевов, намолотив свыше 2000 тонн зерна. А в Стародубском и Почек В Брянском районах аграрии начали уборку картофеля. При этом в текущем году посевы второго хлеба отвели на 2000 гектаров больше, чем в предыдущем году. Общая площадь составляет 37 тысяч гектаров. В текущем году аграрии планируют собрать свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, что превышает урожайность прошлого года на 100 тысяч тонн. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул увеличение объема выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу поспособствует улучшению экономики Брянского субъекта Федерации. Вопросы цифрового развития ключевых отраслей Брянской области обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума совместно с вице-президентом, председателем Среднерусского Сбербанка Евгением Титовым договорились о проведении консультаций по участию кредитно-финансовой организации в реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также развитии инфраструктуры. По словам главы региона, еще одной задачей сегодняшнего дня является совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективы поддержки социальных проектов, повышение доступности современных технологий для жителей, а также создание комфортной городской среды. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская сторона категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняло попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений, возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и стран-импортеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
2: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И... купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» ОГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
8: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
9: Кроватка, коляска и кресло даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло — это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
10: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
11: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ. Ольга Егорчева, стендап на ТНТ. И Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборщик работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
6: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41. ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
6: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
7: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
8: «Ну, а ты?»
7: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
9: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
7: Так о чем мы?
9: Безопасный переход для всех. Кампания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: по-деревенски 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7500 рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Реклама.
1: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио. В колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 32radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Брянской автоколонне 14:03 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
6: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов» ОВ. Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном. О долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосфера.

0: кровеносное давление около 743 мм ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком, улица Объездная, 18, и на телецентре, проспект Станки Димитрова, 77Б, 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8-800-234-59-60.
5: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
6: Мам! А мам?
7: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
8: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске продолжается выполнение комплексной задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных магистралей. В областном центре всего за сутки дорожники отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальта. Специалисты исправили дефекты дорожного покрытия горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Большая часть работ была проделана на улице Вокзальной в Бирском районе. За сутки там приведено в порядок около сотни квадратных метров разбитого асфальта. Также ямочный ремонт проведен на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской, Челюскинцев, проездах по улице Дуки, а также в поселке Большое Полпино на улице Лермонтова. Помимо этого, приступили к ремонту улиц Крахмалева, вокзальной Белобережской, поселке Белые берега. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук ранее выступил с поручением сформировать актуальную потребность в технике и определить и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Брянской области открылось новое здание городской поликлиники номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в Советском районе, столице региона, по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, открытие нового филиала учреждения здравоохранения в современном микрорайоне Брянска – безусловно историческое событие, и качество медицинской помощи поднимается таким образом на новый уровень. Медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й больницы на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Кремле заявили, Россия подтверждает готовность к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Мирный процесс притормаживается со стороны Киева при активной поддержке европейцев. Ранее Вашингтон не исключил принятие жестких мер, давление на Российскую Федерацию, в числе которых называются санкции в отношении российских банков, ограничение поставок нефти и введение дополнительных пошлин на товары. В Министерстве иностранных дел России, в свою очередь, подчеркивают, Европа пытается увести Соединенные Штаты от договоренности на Аляске. Тем более, что именно американская сторона, представив механизмы выхода на мирный трек, получила их одобрение на самом высоком уровне. Напомню, ранее Владимир Путин назвал 4 основы для переговоров с Киевом. Это стамбульские договоренности, модальности Анкориджа, реалии на земле, а также принципы, которые он обозначил в речи, произнесенной в Министерстве иностранных дел 2 года назад. Более 3 миллионов заявлений в ВУЗы поданы на госуслугах. Почти 370 тысяч человек уже определились, где будут учиться, и дали согласие на зачисление. Если они передумают, то до окончания приемной комиссии на бюджет смогут изменить свое решение также на портале. С этого года на госуслугах можно отзывать не только электронное, но и бумажное согласие на зачисление. Бакалавриат, базовое высшее и специалитет выбрали 835 тысяч человек. Магистратуру и специальное высшее – 151 тысяча человек, а аспирантуру – 20 тысяч человек. Также на госуслугах подано более 40 тысяч предложений от работодателей для целевого обучения в вузах. Наибольший интерес у поступающих вызывают предложения в медицинских учреждениях образования. Объем целевой квоты, определенный правительством, самый большой именно по этим направлениям подготовки. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба, ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АстоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
7: Прорвемся!
6: Грязное стекло и фары?
7: Ерунда!
6: Гололед?
7: Выкрутимся!
8: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

Когда-то всем было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфирах.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

все просто музыка, просто музыка, просто слова.

0: нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50-50-23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: два радио. В Брянске 11 часов. 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт, привет. В Брянске состоялся всероссийский легкоатлетический турнир в памяти заслуженного тренера РСФСР Евгения Синяева. Сильнейшие спортсмены собрались на стадионе «Десна». По итогам двух дней определены победители. В толкании ядра среди мужчин сильнейшим стал Максим Афонин. В прыжках в высоту среди мужчин не было равных Степану Веткину. Среди женщин – Марии Качановой. В прыжках в длину среди женщин победила Мария Рубцова. В беге на 800 метров золотые награды завоевали Александр Коврижных и Мария Прохорец. На дистанции 400 метров первое место у Анны Садовничевой и Максима Федяева. На дистанции 100 метров лидерами признаны Олеся Старчикова и Алексей Завалий. Конный спорт в Брянской области набирает популярность. Занятия им привлекают все большее количество жителей Брянщины. Он стал привлекательным для детей, о чем свидетельствует прошедшие минувшие выходные Кубок региона по конному и пони-спорту. На поле вышло более 30 спортивных пар, которые показали отличную подготовку. Как отметили организаторы, занятия с лошадьми, с пони становятся все более популярными среди детей. Через пони-спорт они делают первые шаги в мир настоящего большого конного спорта. По итогам соревнований большинство спортсменов выполнили нормативы юношеских разрядов. Сразу 21 человек справились с нормативами, трое из участников стали перворазрядниками. В Брянске строят первую умную спортплощадку с выходом в интернет. На стадионе Брянской спортивной школы «Торпеда» в рамках федеральной программы «Бизнес-спринт» возводят необычный широкоформатный объект. В результате получится первая в городе умная площадка, где уличные тренажеры подключат к цифровым сервисам. Для этого уже выровняли землю, насыпали щебень, поставили фонарные столбы, проложили кабели и закатали площадку в асфальт. Приступили к монтажу самих тренажеров. Вход сюда сделают бесплатным для всех брянцев. На площадке можно будет играть в футбол, волейбол и баскетбол, качаться или заниматься воркаутом. Главная особенность проекта – это интернет и QR-коды на снарядах. С их помощью брянцы смогут прямо со смартфона проверять, много ли людей на стадионе, выбирать удобное время для визита и настраивать под себя программу тренировок. Строительство завершится уже в августе. В ближайшее воскресенье брянские «Динамовцы» начнут свой путь в первенстве второй лиги А «Золотой группы». Подопечные Андрея Кончельскиса в первом туре сразятся на выезде против футбольного клуба «Машук КМВ». Пятигорский коллектив по итогам весеннего этапа первенства занял пятое место и остался в золотой подгруппе. В рамках подготовки к новому сезону подопечные Артура Садирова провели два контрольных матча с «Алани» из Владикавказа и с «Ангуштом». Последний матч между «Динамо» Брянск и футбольным клубом «Машук КМВ», напомню, состоялся 16 ноября 2024 года. Завершился ничейным результатом 1-1. Встреча же первого тура состоится для брянских футболистов 19 июля на стадионе «Ессентуки-Арена». Первую домашнюю игру «Сине-белые» проведут 26 июля с владикавказской «Аланией», с которой они вместе поднялись из группы «Серебро». Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из нашего следующего обзора. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом, мы, разумеется, услышимся. Александр Карпов, до встречи в эфире.

0: Реклама. Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
1: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 5960.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
3: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
4: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары, товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
6: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc.ru. Встречаемся в Айра!
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Брянске в дневные часы температура воздуха около плюс 22. Возможен дождь, ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 743 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Реклама. Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская 110. Телефон 420212.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
5: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия, перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: регионе 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в очень непростых условиях внешнего давления. В связи с этим всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению правительства, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. На Брянщине реализуется государственная инициатива по ремонту учреждений образования. Так, в 5 школах Бежицы идет масштабная программа модернизации. В преддверии 1 сентября в школах выполняется текущий ремонт помещений и коммунальной инфраструктуры. Осуществляется проверка противопожарной и антитеррористической защищенности. Вместе с тем, в ряде учебных заведений проводится обширный объем работ по подготовке к новому учебному году. Так, рабочие капитально ремонтируют школу номер 32. Средства на модернизацию учебного пространства выделены в рамках регионального проекта «Все лучше детям». По смете проекта капитальный ремонт обойдется в сумму более 119 миллионов рублей. В течение летних каникул в 67-й школе должен быть отремонтирован пищеблок. В школах номер 15 и 21 меняют кровельное покрытие и приводят в порядок спортивный зал. В гимназии номер 5 обновят санузлы. Эти работы на контроле у чиновников и депутатов. Россия с начала года увеличила экспорт зерна и продуктов его переработки на 69% до более чем 36 миллионов тонн. Как сообщает Россельхознадзор, наблюдается рост отгрузок российской зерновой продукции в Турцию, Египет, Китай, Иран, Казахстан. В числе экспортных рынков также Судан, Кения, Азербайджан, Бразилия, Южноафриканская республика и другие страны. По состоянию на середину июля, по отраслевым оценкам, валовый сбор зерновых и зернобобовых составил не менее 9 с четвертью тысяч тонн, при средней урожайности зерна почти на четверть выше уровня прошлого года, который составляет порядка 40 центнеров с гектара. Положительная динамика связана в том числе и с системной работой последних лет. Аграрии повышают технологичность производств, используют современные сорта и гибриды, а также минеральные удобрения и средства защиты растений. Медианная стоимость машины с пробегом достигла почти 1 миллиона 438 тысяч рублей. По данным агентства «Автостат», это примерно на 7,5 тысяч больше, чем по итогам весны. По сравнению с июнем прошлого года автомобили на вторичном рынке подорожали на 2% или почти на 26 тысяч рублей. Эксперты отмечают, рост цен пока остается умеренным. Уже четвертый месяц подряд продажи новых легковых автомобилей превышают рубеж в 100 тысяч единиц. Так, по итогам июня их было реализовано в количестве 113,5 тысяч экземпляров. Это почти на 6% больше, чем месяцем ранее, и на 29% превосходит уровень июня прошлого года. Практически то же самое происходит и с финансовой емкостью рынка, которая на протяжении 4 последних месяцев находится выше отметки в 360 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сейчас в Брянске около 25 градусов. Атмосферное давление – 742 миллиметра ртутного столба. Ветер северо-западный – от 5 до 7 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнерам, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукцией. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. для слушателей старше 12 лет.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ, Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3.2 радио 404 333, код города 48 32.

0: 102 Радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три комикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ, Ольга Егорчева, стендап на ТНТ и Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами, впереди вас ждет много интересного.

0: 2 радио.
1: Реклама.
2: Большинство домов сделаны на показ. Светильник с обложки, диван по моде, вещи стоят правильно, а жить в этом неудобно. Дом стиля «Тихий свет» про другой дом, про ваш. С июня практикум. Стили без штампов. Найдем ваш. Советская 110. Телефон 420212.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «Кит». «Кит» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «Кит» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «Кит» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «Кит». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

тех, которых с дороги не успели поднять. Тех, кто думал, что сам и не слушал других. Тех, кто сам умирал, но тащил молодых.

0: 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72 41 41.
2: Такие молодые, а уже ты в кадре у Екатерины Зоя. Родины на Брянской губернии по четвергам 18:45
3: и в любое время на сайте губерния.тв
2: 6+.
4: Реклама.
5: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП, в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
8: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Рекламная служба 3.2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 16 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны, помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях, на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7500 рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Самая частая ошибка ремонта – выбирать цвет стен первым. Стены красят последними. Сначала свет, потом мебель и только потом краска. Про это практикум. С чего начать ремонт? В доме стиля «Тихий свет». С июня. Советская, 110. Телефон 420212.
3: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украины 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Да вот, нам лучше с тобой рассказывать. Все дела. Я говорю, что такое? Ну, не хочу тебе рассказывать. Ну, я такой сразу, ну ладно, говорю, я поехал. Проводи меня там. Поезда не ходили уже. Я на автобусе до Краснодара решил поехать. И мы идем и беседуем. И она говорит, ну ты многого не знаешь там. Я тебя обманывала все время. Когда ты приезжал, ты уезжал, я еще с двумя крутила там роман, встречала. Вот. А ее подружки, которые там с нами были все время, там, они тоже все знали. Я такой вспоминаю, как они улыбались, подружки смотрели. И такой думаю, я говорю, да ты говоришь. И я сажусь в автобус и уезжаю. А потом она мне присылает...

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама.
1: В связи с расширением производства предприятие группа компаний машиностроения и приборостроения набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Транспортная компания КИТ перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
3: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Ижевске 14 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянске продолжается выполнение комплексной задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных магистралей. В областном центре всего за сутки дорожники отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальта. Специалисты исправили дефекты дорожного покрытия горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Большая часть работ была проделана на улице Вокзальной в Бирском районе. За сутки там приведено в порядок около сотни квадратных метров разбитого асфальта. Также ямочный ремонт проведен на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской, Челюскинцев, проездах по улице Дуки, а также в поселке Большое Полпино на улице Лермонтова. Помимо этого, приступили к ремонту улиц Крахмалева, вокзальной Белобережской, поселке Белые берега. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук ранее выступил с поручением сформировать актуальную потребность в технике и определить и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. Самозанятые брянцы получат первые выплаты по больничным листам уже в августе. На деньги могут рассчитывать участники эксперимента по добровольному страхованию в случае временной нетрудоспособности, которые подали заявку о вступлении в программу в январе нынешнего года и начали перечислять взносы с февраля. В Социальном фонде России уточнили, самозанятый может получить выплаты по больничному листу спустя 6 месяцев после внесения годового взноса либо непрерывного перечисления ежемесячных взносов. Их по действующим правилам следует начать уплачивать уже на следующий месяц после регистрации. Таким образом, по итогам июля самозанятые получат право на больничные, а сами выплаты при этом поступят в августе после закрытия больничного листа. Размер определяется выбранной страховой суммой в 35 тысяч рублей или 50 тысяч рублей и продолжительностью страхового стажа. Уведомления о выплатах будут поступать непосредственно после закрытия больничного листа. Российские специалисты успешно осваивают выпуск новейших современных лекарств и медицинских технологий с новыми характеристиками и более высокого качества, для чего в стране имеются все возможности. При этом, как отмечают в правительстве, не уступая зарубежным аналогам, российские препараты должны оставаться доступными по стоимости. Ранее сообщалось, в России дополнен перечень стратегически важных значимых лекарственных препаратов на 149 наименований. В документ вошли лекарства, предназначенные в первую очередь для лечения онкозаболеваний, сердечно-сосудистых и неврологических патологий, а также для защиты от опасных инфекций. Все медикаменты из госреестра должны иметь полный цикл производства внутри страны, в том числе и с возможностью государственной поддержки. Интерес россиян к загородной недвижимости резко вырос. В первой половине нынешнего года спрос на готовые загородные дома увеличился почти вдвое, достиг 167,5 миллиардов рублей. Покупатели стали скромнее в запросах на землю. Если раньше в моде были участки от 10 до 15 соток, то в настоящее время средний размер от 6 до 10 соток. В лидерах одноэтажные дома площадью от 80 до 140 квадратных метров. На них приходится около 85% спроса. Эксперты уверены, если Банк России продолжит снижать ключевые ставку, итоги года легко побьют достижение 2025-го, когда рынок лихорадил от ажиотажа вокруг семейной ипотеки. Активно растет ипотека на строительство собственного дома, преодолев отметку в 100 миллиардов рублей. Официальный курс американского доллара – 77 рублей 96 копеек. Курс единой европейской валюты – 88 рублей 91 копейка. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают брянские похолодания до плюс 18 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже, до отметки в плюс 14. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северный – от 6 до 8 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлено заключение о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

0: пульс. Пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В церквушке, что стоит в безлюдных горах, молился инок в кровь, колени взбьюши. Он очень добрый был и крепкий монах, три чаши горести и бед их спьюши.

0: чтоб каждый научился верить.
1: Твое радио, твоего города, 3-2 радио.

0: Страсть. Это рок.
1: Реклама. В один день Олег задумался продать дачу. И... продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Рекламная служба 3-2 радио 404 333. Код города 48 32.

купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Дышит театр. Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3-2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17:00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты. Ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3-2-радио.ру или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

твоего города. 3-2 радио. В городе партизанской славы 15 часов.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
1: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
4: Мы обязательно встретимся.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404 333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в очень непростых условиях внешнего давления. В связи с этим всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению правительства, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Вопросы цифрового развития ключевых отраслей Брянской области обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума совместно с вице-президентом, председателем Среднерусского Сбербанка Евгением Титовым договорились о проведении консультаций по участию кредитно-финансовой организации в реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также развитии инфраструктуры. По словам главы региона, еще одной задачей сегодняшнего дня является совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективы поддержки социальных проектов, повышения доступности современных технологий для жителей, а также создания комфортной городской среды. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская сторона категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняло попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7500 исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнерам, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Дизайнер – это дорого. Так думают почти все, у кого впереди первый ремонт. А дизайнер чаще всего экономит, потому что вы не покупаете лишнего и потому что ошибки на ремонте дороже консультации. Заходите в Дом стиля «Тихий свет». Посмотрим вместе. Советская, 110. Телефон 420212.
0: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 30-32. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро.
3: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут, можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» – это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
5: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-700. 74-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: Реклама.
1: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: В один день Олег задумался продать дачу. И продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
5: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на Этажи.ком.
6: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса». Или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Момент откровения, тайна, энигма, прикосновение Бога, союз восторга и испуга. Я столько раз пытался, но в этот самый миг мой камень летит в воду, и вот ведь всегда в центр круга. Пытался кидать с юга, с запада, на закате дня, с утра под разными углами, камнями разных пород, другой рукой, в прыжке, вслепую, какая-то западня, все равно попадаю в центр круга, который год.

0: ничего не проходит без.
1: В Брянске 17 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
2: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Автомобильные факты.
2: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах – при наличии сплошной выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
1: Автомобильные факты.
2: Вернусь в самое начало. В стратегии безопасности, рассчитанной до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
1: За баранкой!

0: Спортивный четверг на 3-2 радио.
1: Добрый вечер, слушатели 3-2 радио, в эфире «Спортивный четверг», и сегодня мы не про трибуны и паркет, а про песок под ногами и солнце над головой. У нас в гостях Владислав Анишкин и Любовь Колгина.
2: Ребят, здравствуйте.
3: Всем привет.
1: Те самые люди, которые придумали и делают турнир по пляжному волейболу «Арбуз». Это не просто соревнование, это про любовь к игре, про комьюнити, про моменты, когда все складывается. Поговорим о том, чем пляжный волейбол отличается от классического, как в Брянске обстоят дела с площадками и тренировками, и что делает «Арбуз» особенным.
4: Ты там на телеке переработал, я смотрю, судя по интонации.
1: Да, вместе со мной сегодня этот эфир проведет Антон Запорожец. Антон, привет.
4: Наконец-то последний эфир, дорогие слушатели, проведет Антон с Кириллом, потому что хоть мы всех и отправили в отпуск, Кирилл не давался. Вот поллета пришлось его уговаривать, чтобы он все-таки в него сходил.
1: Я в него схожу обязательно.
4: И наконец-то, да, мы всей губернии спроводим Кирилла в отпуск вместе с его программой, но это все для того, чтобы вернуться.
1: Цыгане, медведь, все будет, да? Провожать будете меня? Не понял, так задумался. Ладно, будем заряжаться волейбольной энергией.
4: Судя по словам, это в районе Большого Полпина будут проводы,
1: да? Ну, хорошо, да, поедем туда. Ребят, расскажите, пожалуйста, почему вообще решили заниматься пляжным волейболом? Что вас так увлекло в этом виде спорта? Как все срослось?
4: В него с детства не приходят, мне кажется.
1: Ну, вообще, да, наверное. Люба или Влад, кто первый?
2: Давайте я начну.
1: Давай,
2: Влад. Пляжным волейболом я начал заниматься, в принципе, в него приходят из классического. То есть начинают с самого начала играть в классику, а потом потихоньку, там, ввиду там, тех или иных обстоятельств, люди начинают играть в пляжку. Тоже пробуют, потому что там у кого-то погодные условия, например, летом там сборы, кто-то переходит на пляж. Ну, не знаю, мне кажется, я как любитель пляжки не понимаю, как летом можно в зале вообще играть во что-то. Ну, жарко, душно, а тут солнце, здорово.
1: И тут тоже жарко.
2: Да. Ну, у меня просто история не совсем стандартная. Я с пляжного волейбола, волейбол в принципе начал играть. То есть недалеко от дома у меня речка, центральный Бережский пляж. И летом на каникулах там в школе где-то что-то играл, но летом, то есть много времени там проводил, мы просто играли в картошку, кидали мяч, была большая, да, кто упустил мяч, садится в середину, да,
4: вот там по нему. Это сейчас правила картошки идут,
2: я как раз. Да, совершенно верно.
4: Я просто не в курсе.
1: Подожди, пока правила картошки, мы плавно переходим к волейболу.
2: Потом мы вас позовем, покажем, как там по-другому.
1: Нас посадят сразу картошками,
2: да, сразу вырастет большая, красивая. И вот играли, была большая дружная компания, и были там 4 корта, на которых тренировались там ребята.
4: Это у нас Бежецкая прямо,
2: да,
4: есть, да?
2: Да. Это было давно, это было. Сейчас что есть, это совсем небо и земля вообще. И вот мы потихонечку начали занимать один из кортов, заранее приходить, с самого утра отправляли девочку загорать с сумкой, с сеткой, она прям ложилась на эти корты, занимала
4: бедная
2: его.
4: Бедная девочка вообще.
2: Нет, вообще не бедная, очень молодец. И вот так начали играть, вот, собственно говоря, вот всю жизнь свою с этого момента я играю в пляжный волейбол. Ну и иногда в классику тоже, но она мне меньше нравится, потому что сердце у меня тут, на песке.
4: Ну, это прям такое страшное хобби, которое пожирает все время, да?
2: Ну, не все время, но это у тех, кому это зашло, это уже как наркотик, это мы уже, это страшные слова, короче, наркотик, секта, это от этого не уйти уже все, это, ну, часть жизни неотъемлемая, которая очень-очень нравится и доставляет очень много радости. Ну, иногда и тоже расстраиваемся там на тех...
4: Видели бы вы, слушатели, как глаза загораются на таких моментах у Влада, но смотреть можно, у нас есть видеотрансляция в группе ВКонтакте, там все можно найти, и там же под этой видеотрансляцией можно задать вопрос, можно и даже еще провокационные вопросы.
2: У нас есть друзья, которые
1: будут,
2: могут,
1: да,
2: это сделать.
1: В чате. Да. Ну, хорошо, мы ждем.
4: Уже заряжены, получается.
1: Да, мы ждем ребят, которые
2: посмотрим,
1: зададут
2: что
1: интересные
2: могут
1: вопросы. Люб,
3: да,
1: давай.
3: Немножко про себя расскажу.
1: Про себя, да.
3: Я Люба из Стародуба.
1: У тебя ВКонтакте так прописано,
3: да? Именно так,
1: да,
3: записано ВКонтакте. Вот, в 11 лет начала заниматься волейболом, но преподавал волейбол у меня физрук обычный, и поэтому как бы просто...
4: Как-то оскорбительно.
3: Это про то, что в больших городах есть есть квалифицированные тренера и спортивная школа,
1: а у
3: меня
1: очень,
3: просто,
1: да?
3: Ну, была секция, да, но просто преподавал как бы физрук. Но была большая любовь к волейболу, и действительно летом школа закрывалась на каникулы, и тогда мы раскусили, что есть пляжный волейбол, и поняли, что это просто, это что-то такое невероятное. И знаете, даже вот в взрослом возрасте я понимаю, почему я люблю пляжку. Можно прийти после работы и поваляться в песке или в грязи, там покувыркаться, побегать за мячами.
1: Я когда с собакой гулять хожу, она тоже любит поваляться.
3: Я думаю, есть что-то схожее. Да, это действительно так. Это какая-то, это и разрядка эмоциональная, это и физическая нагрузка. Ты просто приходишь сразу, чувствуешь и эндорфины.
4: То есть день отработал, и еще физическая нагрузка к вечеру.
3: Да, и ты получаешь от этого удовольствие. Да, ты вот действительно вырабатываются гормоны, дофамины. Ты просто чувствуешь вот энергию. И вот хочу еще сказать, важно, чем отличается классика от пляжки, или будет дальше вопрос этот?
1: Ну, мы можем сейчас сразу и озвучить.
3: Ну, давайте.
1: Да, почему бы нет?
4: Поэтому сценарий Кирилла надо разбомбить заранее.
1: Не, я не против, я только за импровизацию.
3: Да, в классику играет 6 человек минимум на площадке, да, там плюс пару запасных, 8 человек. И классическая команда...
4: 3 на 3, что ли?
3: Нет, 6 человек в одной команде, имею в виду, на площадке только, плюс пару запасных, это где-то 8 человек. И вот в классику играют люди, и команды, они как бы существуют автономно. Они не ищут общения там между командами. А в пляжку ты приходишь, и вас двое на площадке, плюс есть турнир мужской и женский, это называется микстовый турнир, когда мальчик и девочка играют вместе. И здесь уже пошли какие-то знакомства, общение после турниров. Вот.
4: Так.
3: Ага. Да, вот поэтому,
4: не
3: наверное...
4: Не знаю, что мне хотел показать.
1: Я хотел сказать, переключи на Любу.
4: Так она и была вроде.
1: Нет.
3: Да, я здесь. Да,
1: мы камеры тут листаем, да, кто хочет посмотреть.
4: Она была.
1: А можно вот как раз мы переключили, и покажи, ты в арбузиках сегодня пришла, да?
3: Да.
1: Те, кто смотрит нашу трансляцию, придется снять наушники.
3: Давайте я сниму полностью.
2: Сережкин, да, надо.
1: Такие, класс.
4: Это вообще. Получается, мы сейчас про определенную секту будем рассказывать.
1: Про арбузофест-секту.
2: Это отдельный разговор, да, очень долго.
1: Мы сейчас плавно к нему перейдем.
3: Да, сейчас, может, чуть дополним. Мы говорили...
4: Дознакомиться надо, да.
3: Да, говорили про хобби, вот то, что волейбол — это хобби. Честно сказать, лично у меня это не только хобби, это вот, это огромная часть моей жизни. У меня муж волейболист, у меня друзья волейболисты, мы путешествуем всегда с волейболом. То есть это такая огромная, классная, счастливая часть жизни. Вот, не знаю, можно ли назвать хобби это?
2: Наверное, дочка это просто... волейболистка.
3: Дочка волейболист, правда, 2 года еще. Но мы надеемся, что будущее, да. То есть это такая огромная часть, очень большая любовь. Не знаю, бывают ли вот еще спортсмены, которые вот так сильно влюблены в то, что они делают?
1: Ой, у нас тут постоянно такие, да. У нас, да, что не вид спорта, все говорят, это самый лучший вид спорта. Нет, ну я поддерживаю.
2: Нам-то, поверьте, ну мы знаем, наверное.
1: Ну, конечно, да. Так подмигнул, да?
2: Конечно.
1: Так, мы когда сегодня встретились на крыльце, да, Влад сказал, мама и папа нашего... пляжного волейбола, нашего арбузного турнира.
2: Да.
1: Давайте мы плавно уже переходить про арбузный турнир, а то Антон, вот я смотрю...
4: Там арбузом надо бросаться.
1: Ну, да, вместо мяча арбуз или что?
4: Смело.
2: И такое тоже
1: бывало?
2: Мы практиковали. Арбузный турнир по пляжному волейболу, как бы, ну, каждые выходные у нас в Брянске проходят те или иные турниры. У всех у них плюс-минус одинаковый формат. То есть... Там собираются группы, по результатам группы идет квалификация там, на хардовые часть соревнований, где там, то есть, посильнее игроки, там, и там, лайтовые, там, кто пониже. И они уже между собой в своих лигах, скажем так, сетках соревнуются. Плюс во многих турнирах у нас уже были сложены команды, уже там, годами там, люди там, играют друг с другом. И, например, там, если мне было, например, интересно с какой-то девочкой сыграть, например, в микст, она уже там давно играет там с другим парнем, мне не вариант, я туда не проберусь никак. У нас с Любой в один момент просто родилась идея просто сделать какой-то интересный крутой турнир. Думали над фишкой этого, ну, всего.
1: Чтобы не сухо было,
2: чтобы это не было обыденно, как, чтобы не было еще один из. Турнир, чтобы он чем-то выделялся.
1: Оригинальный,
2: да.
1: Какой-то.
2: Да. Ну, первая самая идея была у Любы. Говорит, давай купим просто кучу арбузов и всех будем кормить арбузами весь день. Все будут их есть, радоваться, играть в волейбол. Говорит, отличная идея, все, газ, погнали. Начали дальше это все подкручивать, чекать. И мы решили, да, ввести новый формат, который мы, в принципе, может, где-то люди так и делали, но мы это придумали без чьих-то подсказок или там,
4: не вдохновлялись, короче.
2: Да, не вдохновлялись, да. Ни у кого, да, спасибо, хорошее слово, да. В итоге, да, мы решили вести такой рандомный формат, то есть мы сами набираем людей в определенные по уровню
4: игры лиги.
3: Отдельно девочек, отдельно
2: мальчиков. И буквально за
4: просто Влад захотел сыграть с той самой девочкой.
3: Она до сих пор ему не попалась.
2: Инна Толчина, мы еще сыграем обязательно.
1: Бедненько, да.
2: Да, ну, она в любом случае в другой лиге, это не страшно. Так вот, да, и мы сами, скажем так, путем рандомайзера формируем команды за пару дней, ну, за день до турнира. Вот после эфира у нас будет жеребьевка команд, жеребьевка групп, и это отдельное мероприятие от турнира. То есть все заранее
3: ждут, все гадают,
2: они
3: молятся.
2: Требуют от нас списков, узнать, кто в каком списке, кто есть, то есть кто им может попасться, там все загадывают, лишь бы не этот, или лишь бы вот этот. То есть это прям отдельное мероприятие, такое промо, которое подогревает наших участников к участию в этом турнире.
3: Ну и помимо просто жеребьевки, в целом сам турнир, где ты общаешься с новым человеком, вы сыгрываетесь, вы придумываете свои личные правила и тактику, как обыграть. Я, например, за 6 лет, вот это будет 6-й арбуз, ни разу не играла со своим мужем, например, а всегда играю против него. Хотя все остальные турниры мы играем вместе. То есть я играю, я его знаю наизусть, вот он стоит напротив, я думаю, ну как же, дорогой, мне тебе забить. Сейчас. Вот в целом, вот из-за этого, наверное, мы любим, из-за этого так много участников. Вот в этом году 152 человека. Это максимум. В прошлом году было столько же, но мы не можем набирать больше, потому что не успеваем провести.
1: Это же все проводится за день.
3: За один день, да.
1: Ага.
3: Да, в целом можно разбить на двое выходных, но почему-то сложилось так. Турнир целый день и большая тусовка, вечеринка на пляже.
1: Слушайте, но команды тоже, они какие-то названия себе придумывают, да, все? Как вообще это происходит?
2: Нет, в пляжном волейболе нет названий команд.
3: Есть пара, да.
2: Да, пара. Это команда, пара, да.
3: Например,
2: можно, конечно,
3: Калгина, Анишкин.
2: Да, по фану можно придумать себе какое-нибудь название, но, да, это все по фамилиям разбивается. Таких нет названий, прям как в футболе.
4: Как в школе там, прям, волейболе, да?
2: Да. Как в школе, да, именно так. Ну, по нашему, еще как бы нашему турниру, мы сначала делали турнир, потом мы поняли, что мы стали уже больше, это уже прям фестиваль пляжного волейбола, потому что у нас очень много...
3: Потому что мы на радио сейчас.
2: Да, да.
4: Давайте тогда прервемся на рекламу, раз такое дело, и вернемся уже после, буквально через пару минуток.
5: Реклама. В Брянске теперь есть Тихий Свет, дом стиля. Сюда можно прийти, когда впереди ремонт, и непонятно, с чего начать, без обязательств, без записи. Просто посидеть, посмотреть, разобраться. Заходите, познакомимся. Советская 110. Телефон 420212.
6: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Брянской автокомпании. Колонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru. Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
8: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.
0: Спортивный четверг.
4: Продолжается самая бодрая программа «Спортивный четверг» на 3.2 радио. Провожаем сегодня Кирилла в отпуск и рассказываем о пляжном волейболе.
1: Арбуз.
4: И остановились, да, остановились мы на фестивале пляжного волейбола, где участвует уйма народа.
1: Да, это очень круто.
2: Да, много любителей, да, довольно-таки.
1: Очень крутая штука, я все мечтаю побывать, и вот, к сожалению, в этот раз тоже не получится, но у вас же там и снимают, и фоткают, да, все?
2: Да, да, у нас...
3: Кстати, Брянская губерния приезжает к нам.
2: Да, будет Брянская губерния.
4: По телевизору посмотрим.
1: Наши ребята приедут, да, все расскажут.
2: Они вам расскажут, какие вкусные арбузы были.
4: Им лишь бы на пляж съездить вообще просто.
1: Арбузы фурами закупаете? Как вообще?
2: Ну, арбузы закупаем грузовыми автомобилями, но в этом году планируем 500 килограммов арбузов взять.
1: Подожди, 500 килограммов, это сколько примерно арбузов там у вас?
2: Это 500 арбузов по 1 килограмму.
1: Логично, логично. Влад, классно, да. Или 250 по 2.
2: Ну, можно там, да-да-да.
1: Как минимум. А арбузы эти в какой момент едят? Или всегда едят? Что?
2: Их
1: в процессе?
2: Их едят в процессе всегда. Мы, наверное, часов, наверное, с 10 утра запускаем ребят, кто покрепче, чтобы они из нашего хранилища арбузного подтаскивали потихоньку арбузы. И мы начинаем их нарезать, зовем по микрофону всех желающих участников, и все, все пилят эти арбузы, кушают. Опять же, если по фишкам нашего, например, фестиваля, у
1: да,
2: нас
1: да, интересно,
2: обязательная что-то. Часть была нашего фестиваля, турнира, это у нас есть арбузный конкурс. Это конкурс на скоростное поедание арбуза. То есть я специально выбираю арбузы, не самые большие, и я их на 4 части разрезаю. То есть получается такой четвертина, фрагмент такой значительный на самом деле, ну, чтобы он прям не сильно большой был. И мы вот на всех желающих нарезаем эти арбузы, и у нас запускается секундомер, и самый быстрый, самый прожорливый участник получает крутые призы. Мы именно вот этот, чтобы это не было шутливым конкурсом, мы прям выделяем на него классные, крутые призы от наших партнеров. И прям есть смысл, есть спортивный интерес съесть этот арбуз как можно быстрее. И мы это все пишем на видео, это очень смешно потом наблюдать.
3: Это интересное зрелище, потому что большинство просто втирают
2: арбуз, умываются,
3: чтобы быстрее съесть.
1: Но он же тоже впитывается, да, отчасти. Что-то съел.
4: А вот вы как эксперт, матрос, ой, арбуз.
2: Матрос.
4: Арбуз можно каким-то определить качественный арбуз методом его трогания и постукивания? Вы вот пришли к этому пониманию? Все-таки можно.
2: Сухой хвостик, желтое пятнышко и звонкий он должен быть.
4: Теперь наша программа и полезная.
1: Да.
4: А
1: да,
4: то
1: да,
4: вот
1: да.
4: Все эти эксперты, которые в палатках трогают эти арбузы, они всегда говорят, ой, как будто я в этом разбираюсь. Да.
2: Не, ну 500 арбузов потрогать по килограмму это сложно, поэтому мы доверяем нашему поставщику, он у нас надежный и нас еще не подводил на самом деле, вот ему за это большое спасибо.
4: А ему надо говорить перед закупкой, а иначе они все узнают, кто это привез.
2: Мы с ним общались, да, все хорошо. Партия нас ждет. Завтра поедем закупаться.
1: Ну, а помимо участников, я так понимаю, что люди и семьями приходят, и зрителей много. Вообще, какое количество народу там у вас?
2: Мы не считали, но их до хрена много. Очень много людей, много детей. Для детей у нас отдельно сделана анимация.
1: А там же движники какие-то детские, да?
2: Да, мы делаем...
3: Приходит аквагример и... как это называется, человек, который занимается организацией...
2: Аниматор,
3: да, приходит аниматор. И мы приглашаем в целом семьи. Почему-то мы решили, что арбуз — это семейный праздник.
1: Потому что это семейная еда обычно. Арбуз покупается на всех, да?
3: Да, кстати, да.
4: То есть мы тут 20 минут рассказываем, что это будет, и не сказали, когда и что это будет. То есть там слушатели уже хотят? Или мы будем держать интригу до последнего? Нет,
1: мы можем озвучить, да, когда это будет. Это
4: возрастное
1: скоро.
4: Ограничение тоже не забываем.
2: В анонсе как бы было уже, да, мы поэтому думаем, что все знают уже про арбуз, конечно же.
4: Может, они случайно
3: включили,
4: а тут вы.
3: С 9 утра на Бежецком пляже. Спортпарк «Охотно».
2: Да, мы проведем
3: наше
4: возрастное
3: фестиваль.
4: Ограничение 0+, как я понимаю, раз
3: да?
4: Там с детьми можно.
2: 0+, совершенно верно, будет много для детей интересного.
4: Так это послезавтра уже, кстати.
2: Да. Совершенно да. Верно, мы в шоке сами.
3: У нас осталось очень много дел еще. Если честно, у нас действительно много дел. 4 лиги волейбольных, 152 участника. И...
4: Что такое лиги?
3: Лиги – это уровень игроков. Мы разделили на 4 лиги. Профи, хард, медиум, лайт.
4: А игрок сам себя определяет?
3: Нет, мы определяем. Люди, когда заявляются на турнир, они указывают свой уровень, но мы проводим анализ и вносим человека в определенный...
2: Хорошо лиг. Быть администрацией. Администрация.
3: Да, и уровень участников от прям начинающих, тех, кто там пару раз держал мяч, до профи, людей, которые выигрывали чемпионаты области и занимали призы на
2: ЦФО, на крупных любительских турнирах тоже, да.
1: А откуда приезжают участники вообще, с каких городов?
3: Москва, основной Брянск, начнем с этого. Тула, Москва, Воронеж, Липецк, Курск. Вот это основные Курск, ребята.
2: Орел.
3: Орел. Забыли, много, ребята, да. Простите, у нас очень много представителей.
4: Да, Орел — это вообще, считай, район города Брянск.
3: Поэтому я не звала.
2: Стародуб, конечно же.
3: Стародуб, Дядьково. Область вообще вся приезжает.
1: За Любу поболеть. Да?
2: А там целая банда, серьезно.
3: Вы представляете, у меня в семье там четверо детей. Кстати, заметила, что мой брат Гена Кушнир смотрит сейчас трансляцию. Гена, привет.
1: Мы ему привет все передадим, да.
3: Да, четверо детей в семье, я четвертый ребенок. Угу. И вся моя семья с мужьями, с женами, с детьми, они все поддерживают меня. Всегда это очень трогательно. Мы, кстати, в этом году впервые проводим конкурс болельщиков. Мы попросили людей нарисовать плакаты в поддержку. Мне кажется, это классный такой душевный конкурс, потому что я представляю, что когда я рисую этот плакат, я уже испытываю какие-то теплые чувства, думаю о том, как это понравится человеку, для которого я это приготовила. Вот. И плюсом мы наградим лучшие плакаты призами. Вот, поэтому можете нарисовать, если хотите.
2: Ходите в Брянской губернии, плакат, да.
4: А вот вы упомянули, что приходят даже люди, которые пару раз держали мяч, а у них есть какая-то мотивация, допустим, если сейчас человек услышал, но он еще сомневается.
1: Арбузов наестся, я так предполагаю.
4: А.
3: Мотивация поучаствовать?
4: Я не у тебя спрашивал.
1: Ну ладно, я, может, влез.
4: Вы что, я нет, я из другого лагеря. Я даже арбузы не люблю.
3: Дыни?
4: Тем более.
3: Можем организовать. Что?
4: Ну, это про другое.
2: Ну, смотрите, про новичков, про прям новичков. То есть надо понимать, что у нас это как бы и отчасти и карнавал, и веселье, но это все-таки спортивное мероприятие, и тут нужно
4: бухать
2: рассчитывать
4: нельзя,
2: свои силы.
4: Короче,
2: ну да. Диме Синицыну, ну, да, привет нашему другу. Да. Ну так вот. Так вот, надо понимать, что ты будешь в команде с человеком, возможно, даже неизвестным, и нужно рассчитывать свои силы и понимать, если ты совсем не умеешь играть.
3: Баскетболист?
2: Баскетболист, ну зачем тебе это надо, потому что с тобой человек будет, возможно, попадет, который хочет выиграть эту лигу, то есть он чувствует все силы.
1: Конечно.
2: Поэтому мы все-таки приветствуем людей, которые что-то хотя бы стремятся и умеют.
4: Там вопросы от радиослушателей начали.
1: Вопросы, да, которые можно задавать в чате у нас ВКонтакте.
2: А вы можете озвучивать, кто задает?
4: У нас есть большой плюс. Если ВКонтакте можно вычислить людей, а при задавании вопроса через сайт www.3.2.radio.ru там вычислить нельзя.
1: Анонимно. Но люди могут подписать свое имя.
4: А могут его придумать.
1: А могут придумать. Поэтому Юрий, он может быть не Юрий. Да, но вот он спрашивает, тут, кстати, такой каверзный, интересный вопрос. Как повлиять на жеребьевку?
2: Повлиять на жеребьевку невозможно. Никак.
3: Я видела один раз ответ у один монах, какой-то чудной, который...
1: Так, мы прямо сейчас издалека идем.
2: Как тост какой-то, доставайте вино, рок сейчас.
3: Который проводит эфиры, очень популярный, его постоянно приглашают на разные шоу. Один раз ему задали вопрос тоже анонимно, спросили, кому молиться спортсменам. Он ответил, молитесь святому Криштиану Роналду. Вот, дорогой Юрий, чтобы повлиять на жеребьевку, ты можешь молиться?
1: Месси, Роналду, кому угодно, да.
4: Может, у него,
1: но не повлияет.
4: Может, у него тоже есть мечта с кем-то сыграть, он готов ради этого на все. Ну, пока что, да, пусть
3: даже
4: это
3: на
4: стоит.
2: А вот смотрите, у нас просто, извините, да, перебью, пока конечно. Они спросили. У нас есть такие моменты. У нас, например, есть одна семейная пара, они принципиально не играют вместе. То есть, если они играют, это ссоры, это конфликты.
3: Это так часто
2: бывает.
3: Часто,
2: да, часто бывает, на самом деле, да. И они вот нам сразу сказали, говорят, ребят, если мы на жеребьевке попадемся в одну команду, мы не приедем. К сожалению, девушка травмировалась, и, к счастью, они приедут.
1: То есть тут и хорошо, и плохо, да?
2: Да, все-таки, да.
3: Интересный момент, что в прошлом году они попались друг к другу.
2: Да,
3: они попались, отыграли турнир.
2: Не развелись, что очень важно, слава богу.
1: А они проверили свой брак на арбузе, да?
2: Они несколько раз его проверяли, они поняли, что хватит проверять все.
3: Это, кстати, интересно, проверили брак на арбуз?
1: На арбуз.
4: Это, как правило, браки на обоях проверяют.
1: Ну, вот новая фишечка, можно что-нибудь придумать с этим делом. А, Алла.
4: Два раза, кстати, заинтересовалась. Два раза.
1: Да, видимо, очень интересуется. Когда проведете арбуз на Мутном? Такой вопрос.
3: Хороший вопрос.
1: Да, вообще арбуз проводится всегда в одном
3: Бежецком центральном пляже.
1: Да, но вот если
4: Это вообще где?
3: Давайте расскажем про Бердский пляж. Про это прям отдельное время нужно для этого разговора.
1: Хорошо. Да, а потом вернемся к вопросу про мутные.
2: Да? Давайте, да. Давайте. Как бы он, центральный Бердский пляж, он взаимосвязан с мутным неразделимо. Сейчас объясним тоже почему. Угу. Во-первых, центральный Бердский пляж, в простонародье Централка, это мекка пляжного волейбола Центрального федерального округа нашей страны. Угу. Прям в Яндексе недавно мы смотрели, кто-то оставил из приезжих участников отметку «Хорошее место, 5 звезд, мекка отзыв, пляжного волейбола». Отзыв, да-да-да, именно у нас там. Потому что там у нас имеется 13 кортов для пляжного волейбола, инфраструктура такая, как раздевалки, души. Это все...
4: В случае с арбузами там еще и туалеты тоже пригодятся.
2: Туалет есть тоже, да. Много кустов неподалеку.
1: Вот, кстати, обилие кустов может вообще выручить.
4: Получается, на любой вкус есть вариант.
2: Да, трибуны рядом, ну, как бы имеются речка.
1: Речка.
2: Да, то есть есть электроснабжение, то есть, ну, освещение кортов.
1: Ну, да.
2: И условия, ну, таких, вот, ну, я чуть меньше ездил, Люба много ездила. Где ты видела похожее?
3: Хочу дополнить, я уже 5 лет живу в Москве. Угу. Мой муж увез меня из Брянска, не хотел уезжать, но он обещал мне счастливую жизнь. Исполнил.
1: Круто.
3: Вот. И мы постоянно ездим по турнирам по всей России. Мы где только не были, даже за этот год там и Нижний Новгород, и Рязань, Москва, Тула, Брянск. И действительно нигде нет такого пляжа, как в Брянске. Это реально очень классный пляж, это супер условия. И хочу заметить, что для жителей города Брянска тренировки бесплатные. Я нигде такого не видела до сих пор. До сих пор то, что люди могут заниматься,
1: ничего
3: тренироваться
1: себе
3: бесплатно.
1: Только это нам ценить надо вот это вот все.
4: А понимаешь, ценить надо тем, кто покатался. Потому что, когда мне пытается кто-то рассказать гадости про Брянск, ну, блин, а ты вот, ну, пробовал глянуть там, сям, а как там вот, как там это работает? Ну, просто сравнить. Как бы, да, у нас в Брянске и проблем тоже немало есть. Но когда ты вот постоянно пытаешься как-то очернить, сказать, а, все плохо там, все это, конечно, нюансы есть. Давайте прервемся на рекламу и дальше продолжим разговаривать про фестиваль и вообще в целом про этот вид спорта.
9: Реклама. В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 50 8 19 66.
10: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
11: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске 1 и 2 августа. Мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
12: Транспортная компания «Кит» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки в интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «Кит» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «Кит», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «Кит» и доставит, и разрулит.
13: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
14: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
9: Спортивный четверг.
4: Завершаем сезон программы Кирилла Пухлякова «Спортивный четверг» на отличной пляжной летней ноте. Прям все как надо. Ты подгадывал, да?
1: Да, веселенький эфирчик получается. Я хочу напомнить, что у нас в гостях Владислав Анишкин и Любовь Колгина. Те самые люди, которые придумали и делают турнир по пляжному волейболу «Арбуз». Ребят, мы на чем там остановились?
3: На Давайте-ка. Кортах.
2: На штатных условиях.
4: Как Бежецкий пляж связан с мутным?
1: Да, мы вот должны будем ответить Алле.
2: Ну, а у нас постоянно тренируются, бежатся ребята с Мутного, озеро Мутное, там своя тусовка.
3: Там, по-моему, один корт.
2: Там один корт, сейчас второй появился, да, на... рядом на вейк-парке. И получается, они туда ходят, когда там не собираются. Поэтому там очень интересные, добрые люди, которые постоянно участвуют в наших турнирах и зовут к себе, всегда рады. Но
1: Кореша,
2: да.
4: На разных озерах разные группировки показывают.
2: Да, да, да. Школа Мутного мы это называем. Там журавля, техника тигра, да, это школа Мутного.
3: У них даже есть особое правило. Там в пляжном волейболе есть три касания, но в Мутном есть четвертое. Головой можно.
2: Головой можно.
3: Да, я ни разу там не была, но я знаю, почему.
1: Школа Мутного. На то она и школа Мутного, что там интересные правила.
2: Ну, опять же, это все это группа энтузиастов, которые именно держат, скажем так, свой корт, они его поддерживают в состоянии в надлежащем, то есть там сетка у них есть, разметка, мячи, они там организовывают уборку постоянно какую-то. То
1: нормальные
2: есть,
1: ребята.
2: Они заботятся о своем месте, это место их отдыха каждое лето, и очень там теплая, очень хорошая, дружелюбная атмосфера.
3: Мутная, привет всем.
2: Да, мутному привет.
1: Да, как когда арбуз будет на Мутном?
2: Арбуз на Мутном.
3: Я надеюсь, что никогда его не будет.
2: Очень любим Мутное.
3: Да, арбуз будет жить.
4: С этого озера и написали.
3: Видимо. Да, арбуз будет жить на Бежецком пляже, но на Мутном мы можем провести дыню, что-то другое. Например, дыню.
2: Да. Дыню или яблоко, да. Потому что нам нужно много места, потому что желающих очень много поучаствовать. И нам даже 13 кортов в централке не хватает, чтобы все
4: Кирилл, там Елена уже два раза вопрос задала. Давай.
1: Елена, мы все видим. Мы, в принципе, в начале уже эфира отвечали, но мы повторим обязательно ваш вопрос. На вашем турнире играют арбузами, а не мячами. Можете повторить, ребят, если кто хочет, может, арбузами, я так понимаю.
3: Да, да, если есть сильные руки.
2: Либо маленькие арбузы, предоставим.
4: Блин, просто страшно, если Елена хочет голову получить арбузом, это как бы, ну...
1: Не, это больно будет.
2: Нет, мы играем мячами специальными для пляжного волейбола, Микаса, ВЛС 550.
1: Арбузы едят.
2: Арбузы внутрь принимаем, да. Ну, можно в качестве понимаю. Разминки, да, мы его просто покидать, как набивной мяч тяжелый.
1: А не было мысли такой мячики как-то разукрасить в арбузные цвета?
2: А, не было.
1: Не, вот, а я придумал.
3: Да. Мячи дорого стоят сейчас, поэтому мы прям бережно к ним относимся. Согласен. Максимум мы можем подписать какое-нибудь имя там, или не твой, что там, не бери чужой.
1: И только арбуз нарисовать.
3: Да, только арбуза. У нас, кстати, есть логотип свой, арбуза 32, и там он состоит из волейбольного мяча и дольки арбуза, которая плавно и красиво очень вписывается.
2: Мы сами придумали.
4: Вот Кристина тут тоже не сначала слушает. Добрый вечер. Насколько долго нужно тренироваться, чтобы попасть вообще в любую команду? И со скольки лет можно начать заниматься?
3: Я бы отдавала свою дочь лет с 8, наверное, я отдам.
1: Обдуманная,
3: тогда,
1: да,
3: когда
1: уже?
3: Придет понимание, да, когда появится, как это сказать, когда ты начинаешь чувствовать свое тело, координация, концентрация, да. Очень важно иметь возможность концентрироваться и на тренировках тоже. Я начинала с 11 лет. Возможно, если был бы тренер, то он начала бы пораньше, вот на пару-тройку лет. Чтобы участвовать в арбузе, ну, хотя бы, не знаю, лето нужно походить на Бежский пляж. У нас там есть отдельно выделенный корт для начинающих и любителей, которые могут прийти. Они сначала начинают играть 6 на 6, как в классике, просто занимают больше пространства для того, чтобы не так часто терять мяч. Вот, тренируются потихонечку и уже потом вписываются в наш турнир. Поэтому, Кристина, приходите на пляж, попробуйте себя. Может быть, у вас врожденный талант, и вы сможете уже в следующем году участвовать в турнире.
2: А вообще в пляжный волейбол можно приходить и не с 8 лет, а с 38, там, с 40.
1: У нас много, как раз я.
2: У нас много есть людей, которые начали заниматься в 40 лет. В 45 лет только начали, они...
4: А многие 40-летние говорят, что в это время только жизнь начинается вообще.
2: Вообще пляжники, это особенная тусовка, которая... Ты смотришь на этих людей, ты понимаешь, что, блин, до старости там далеко еще.
3: Чтобы еще больше мотивировать, я хочу сказать, что у нас есть один мужчина, который начал в 42, до 42 лет он бухал. Но это не важно то, что он начал 42, а играет до сих пор ему за 60, и при этом он попадал в призы на чемпионате России по ветеранам.
2: Нет, он выигрывал ветеранов.
3: Да, выигрывал, да.
2: Он чемпион, он там призер.
1: Ничего себе.
3: Кстати, наверное, будет интересно слушателям, в пляжном волейболе и, наверное, в целом в волейболе есть такое понятие ветеран. Это девочка с 35 лет и парень с 40 лет. Это уже ветеран волейбола.
15: Считается, да.
1: А, ну, в принципе, и... как и в футбольной теме тоже.
3: Тоже,
1: там,
3: да?
1: Есть такое.
3: А, да, проводятся, по-моему, ветеранские, да, соревнования.
1: Да.
3: Но в волейболе они играют, по-моему, в футболе играют отдельно ветеранские турниры.
1: Да.
3: А в волейболе есть такое понятие, как гандикап. И если я зайду против девочки постарше, она будет начинать плюс один за каждые 5 лет.
15: Многие это не любят. Это понятие только в пляжном, в любительском волейболе. В профессиональном такого нету. И это именно вот правило любителей.
3: То есть, понимаете, как пляжка, она вообще вбирает в себя от прям от мал до велика. Вот у нас на турнире даже участники от, наверное, не знаю, 14 лет приезжали девочки. От 14 до 60 там с чем-то, 65.
1: Ну, вообще класс.
3: Представляете, это и, ну, это и разные
4: то
3: сферы
4: есть, да, отговорка
3: жизни.
4: Я уже старая, не проканаю.
1: Не
3: нет,
1: работает,
3: тут
1: да,
3: вообще. Говорят, что, говорят, это так и есть. Пляжка, она лояльна для здоровья, для суставов, поэтому люди из классики переходят сюда. Она не травмоопасна, мало травмоопасна,
15: менее,
3: наверное.
15: Да.
1: А тут вот Иван М. спрашивает, во сколько начало? То боюсь опоздать. Давайте ответим.
3: Иван, приходи к 8:45, чтобы успеть размяться в 9 свисток на первую игру.
15: Лучше даже к половине мы стартовые пакеты отдадим всем.
4: Занятия только летом, а в другое время года занятий нет. Начнем с того, что Брянск находится в средней полосе.
15: Это боль брянских.
3: Боль Влада и радость моя, потому что в Москве очень много крытых кортов. И я круглый год играю в пляжку. Это, наверное, одна из причин, почему и хотелось уехать в Москву.
4: Это песок под крышей?
3: Да, песок под крышей. Приходишь просто лето в шортиках, в футболочке, играешь, тренируешься, продолжаешь.
4: Ну, там же солнце не настоящее.
1: Ну, а, да ладно, главное, что песок.
3: Как-то миримся.
1: Самое
3: да.
1: главное песок.
15: Нам песок, солнце не обязательно.
1: А вот Кристина Костикова была у нас на эфире. Антон, по-моему, да? Ты
4: да, я до сих пор
1: это,
4: помню.
1: Это была снежка, вот называется, снежка, снежный волейбол. Волейбол на снегу. Классно, тоже очень интересно, круто.
15: На самом деле, хотелось бы заметить...
4: Для тех, кто это не слышал, это звучит как наркомания просто.
1: Ну да.
15: На самом деле, вот для Снежки нету крытых кортов, где они летом играют в холоде, в снегу, да, закрытые холодильники такие. Для Снежки таких нет условий, а для пляжки есть.
4: А слушайте, вот тут вопросы, смотрю, вот настоящие пошли, не вот эти вот все.
1: Угу.
4: А какая программа на автопати в этом году?
15: Многих этот вопрос интересует больше, чем турнир, чем жеребьевка.
1: Ребята потусить явно идут.
3: Я не знаю, рассказывали ли вам другие спортсмены, которые приходили, о том, что помимо игр и турниров, есть автопати, которая привлекает тоже огромное количество участников.
1: Но мы это в принципе понимаем, да?
3: И, кстати, знаете,
4: но
3: еще...
4: это витало в воздухе.
3: Я еще хотела рассказать, что вообще в целом, как мы подходим к организации турнира, это достаточно профессионально, потому что мы даже изучали потребности участников. Мы отправляли Google анкеты, да, и мне самой было интересно со стороны психологии, что вообще привлекает народ.
4: А они анонимные были, надеюсь?
3: Да, анонимные, но я поняла сразу, что всех знаю наизусть. Да, вот первая потребность — это все-таки волейбол, люди любят играть, и они хотят играть очень много.
1: Фух, слава богу.
3: Второе — это общение, новые знакомства, все хотят, да-да, общение, но знакомства, новые города. И третье важное — признание. Люди любят выигрывать, поэтому у нас 4 лиги, у нас есть еще турнир второго шанса, когда ты отлетел в основном турнире, ты тоже можешь получить медальку. Знаете, вот мне 32, я до сих пор хочу эту медальку. Вот я как ребенок, вот,

0: И жители домов нас немножечко не любят.
1: Полицию.
2: Шумновато, да?
0: Было немножечко шумно, да. Хотелось бы обратиться, вот, пользуясь случаем, через эфир. Дорогие жители домов по улице Флотской.
3: Мы сейчас напряглись с Кириллом.
0: Просим
2: номера домов, скажи.
0: Не знаю, какие номера. Которые самые ближние к речке. Мы просим прощения за доставленные неудобства, и которые мы еще доставим послезавтра. Заказывайте песни в нашей группе ВКонтакте «Арбуз-32». Мы поставим специально для вас.
1: Как говорят в таких ситуациях, просто приходите к нам.
2: Приходите на арбуз.
1: Просто приходите на арбуз, повеселитесь, попойте песни вместе с нами.
0: Правда? Нет, на самом деле мы как бы понимаем, что ночью там всем надо вечером спать, и мы будем стараться тихо никого не тревожить.
1: Будем стараться.
2: Я прям представляю, как вы все шепотом, у вас там 350 человек, и ой-ой-ой, там песни.
0: Кирилл, в том году, когда случился такой момент, когда мы поняли, что нельзя слушать музыку громко, мы пели «Духаст» шепотом.
2: Попробуйте. Я угадал, да?
0: Это именно так было, да.
2: Ну, кстати, это, наверное, одна из тех песен, которые, в принципе, можно спеть шепотом.
3: Радиослушатель Алексей интересуется, приз зрительских симпатий будет?
2: Алексей симпатичный, наверное, очень.
1: У нас есть определенный еще конкурс. Это конкурс на арбузный лук. И вот вы видели сегодня у меня сережки, да, и девчонки наряжаются, одевают сережки, купальники в виде арбуза, рисуют рисунки.
2: Ой, а я такие картинки ВКонтакте видел. Там такие красивые попы с арбузами.
1: Анастасия Шанина, привет.
0: Настя, Наша, молодец.
1: Да, вот за такой арбузный лук можно получить очень хороший подарок, поэтому, Алексей, пожалуйста, надевай
0: арбузные
1: трусы, наверное, с арбузами, не знаю, что еще посоветовать, заплетай
3: в пляжном волейболе это больше и нечего-то, по сути, в случае с мужчинами, там, без вариантов.
0: Шапочку. Короче, Алексей, готовь свои арбузы, давай, мы оценим.
3: Нужно прерваться на небольшую рекламную паузу, но мы вернемся, мы всегда прерываемся для того, чтобы вернуться.
4: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». Вечером, по данным Яндекс.Погоды, в Брянске температура воздуха около плюс 21. Ветер северный с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление – около 744 миллиметров ртутного столба. Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72-41-41.
5: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
6: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб. Подготовиться к отпуску, заняться благоустройством. Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru. Встречаемся в аэро!
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Как-то раз Иван решил купить квартиру. Купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
9: Надежный и хороший агентство недвижимости «Этажи».
10: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
11: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки «ГАЗ», «ПАС», «КАВС», «ЛИАС», контролеры ТСАС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36-55-59 и на сайте ak1403.ru.
12: Есть такая работа, помогающая.

0: Находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.
2: Спортивный четверг.
3: Какие же люди у нас сегодня позитивные, да, Кирилл?
4: Да, Кухлепов? Очень классно, мне прям нравится. Антон Запорожец. Ребят, а вот помните первый фестиваль 6 лет назад, который был? Там было не все так гладко.
3: Он уже 6 лет проводится даже.
4: Да, ты прослушал, мы говорили про это, Антон.
3: Ну, начало
4: дурья
3: было.
4: Дурья ты башка, это. Хотел сказать, но и сказал.
5: Да, хорошо, что не сказал, да.
4: Да.
5: 6 лет назад мы сделали этот турнир за неделю просто. Мы вот так вот сидели как-то после тренировки с Любой. Говорим, давай что-нибудь сделаем, хочется что-то интересное, прикольное. Ну, давай. Сели просто в кафешке, там взяли тетрадку, ручку и вот так вот расписали, дали клич ребятам там буквально там.
6: Я, кстати, хотела сказать тебе, может быть, для тебя это тоже будет новость. Арбуз назвать турнир не я придумала.
5: А кто? Не она.
6: Девушка Оля Межуева, она когда мы планировали с тобой турнир, она ко мне подошла и сказала, назовите арбуз. Я когда-то видела, какие-то там предки или динозавры делали какой-то постер, арбуз, летний турнир. Я говорю, назовите арбуз, и я тебе сказала, я не помню, говорила или нет, но если что, сейчас признаюсь.
5: Ну, Оля Межуева и Диане привет передаем.
4: А название, кстати, классное, сочное, да, прям, да, клевое.
5: Сочное, летнее, это все, что ассоциируется с хорошей погодой, с волейболом у нас. Ну, в принципе, мы чем рады, то, что мы стараемся в этот турнир, фестиваль приносить что-то новое, каждый год что-нибудь новое придумывать, и у нас
6: это, кстати,
5: остальные...
6: сложно. От нас ждут, постоянно ждут чего-то новое, ты уже приходишь и думаешь, блин, как вас еще удивить, как вас еще порадовать, и приходится искать какие-то штучки, какие-то...
5: Ну, что-то придумывать постоянно приходится. Но, опять же...
4: Ну, так и вот про первый турнир. А что, было что-то не так гладко, какие-то...
6: Да нет, вроде все вообще... Тут-тут-фу, каждый год все проходит классно.
4: Ровненько,
6: тут-тут-фу,
4: да?
6: Тут-тут-фу, как еще раз перекреститься, в этом году тоже все прошло хорошо. Да. По-моему, было около 50 участников.
3: А погода на вас может плохо повлиять?
4: Вот, кстати, да, погода.
6: Кстати, погода...
5: В том году была
6: единственный раз за все время был дождь. Вот. Но ничего, я это, кстати, очень боялась. В один момент думаю, блин, чего я переживаю за погоду, я все равно не могу ничего исправить.
5: Изменить,
6: поэтому, да, вроде расслабились. А в этом году попросили у Газманова один ясный день, чтобы он вернул. Вот, чтобы провести.
4: Ну, а вообще сложнее намного играть, когда дождь? Это же песок становится тяжелый, мокрый.
6: Песок тяжелый, тяжелее становится мяч.
5: Да, он
6: становится
5: мяч,
6: тяжелым.
5: Да.
6: Ну, это нужны определенные навыки, чтобы уметь играть с тяжелым мячом.
5: Справиться
6: в дождь.
5: С этим.
6: Да.
5: Опыт, опыт.
4: Что-то делаете там? Песок рыхлите? Или как вообще? После дождя, допустим, вот дождь пошел, кончился.
6: Нет, да мы ногами разбиваем его. Как...
5: Там еще там пробежишься несколько раз, там стартанешь, упадешь несколько раз, и он у тебя вспахан уже как поле.
6: Да, и, наверное, еще нужно сказать о очень хорошем уровне качества песка, поэтому дождь не мешает абсолютно.
5: Да, там вода уходит, хотя бы
6: не у всех, не на всех площадках так. Бывает, что после дождя она окаменеет и становится прям таким полом. Но в Брянске очень хороший уровень.
5: Но площадок. Если про уровень площадок, если говорить, у нас вот как вот с чего мы начинали, 4 их было штуки, и в определенный момент хочется обнять, расцеловать людей, которые познакомились с волейболом, тоже двух человек, больших любителей, которые стали любителями волейбола, и которые сделали из двух площадок, сейчас уже 13, и раздевалки, и беседка, и навесы, это Дмитрий Жутенков и Дмитрий Егоренков. Это просто вот благодаря этим двум людям.
4: Респект.
5: Все, что мы имеем, это очень здорово. В данный момент... Очень здорово нас поддерживает Федерация волейбола Брянской области. Александр Владимирович Жутенков, он продолжает дело своего брата. Спасибо большое. Кстати, пользуясь случаем, поздравляем его с днем рождения. У него был день рождения несколько дней назад. Александр, арбузный фестиваль, поздравляет.
4: И от всего 3-2 радио.
5: Все волейбол, 3-2 радио, поздравляем.
3: С прошедшим.
5: Да, спасибо, что вы есть, будьте с нами. Это очень здорово, мы очень ценим это. Ну, ты стараемся, скажем так, вот это все сохранить и приумножить то, что у нас есть.
3: Потому что партнерам там у вас столько, что и эфира не хватит просто перечислить, потому что многим интересно, оказывается, вся эта история, правильно?
6: Это про то, как вырос турнир с первого арбуза до момента сейчас.
5: У нас порядка 17 партнеров, представителей брянского бизнеса, которые любят спорт, поддерживают, ну, верят в нас тоже. Спасибо вам большое, что доверяете. Поэтому это очень здорово. А про первый арбуз, как про все прошло? Очень хорошо. Потому что уже шестой есть, и мы это продолжаем. Если бы это все дело было плохо, не пошло, мы, наверное, не стали бы этим заниматься.
4: А за которое время вы вот это все дело организовываете каждый год? Это же колоссальная, я так понимаю, работа, да, все это сделать?
6: Да.
4: Со всеми договориться,
6: где-то,
4: всех
6: собрать.
4: Где-то,
6: наверное, в феврале. Ух Влад ты. Пишет «Привет». Добрый день.
5: И она знает, почему я пишу.
6: Да. Что будем делать? Мы начинаем думать. У нас есть даже такой свой хэштег «Идея», куда мы накидываем идеи.
4: За полгода, получается?
6: Ну да. Мы, кстати, помимо арбузного турнира, мы начали проводить сборы арбузные.
4: Кемпы.
6: Да, кемпы спортивные. Приглашаем лучших тренеров. В этом году два очень хороших тренера было. Один из них – главный тренер сборной России по снежке. Он приезжал сюда, он тренирует и пляжку. Вот, мы набирали народ и ездили все вместе на базу отдыха, где тренировались два раза в неделю. То есть арбуз
5: два
6: уже...
5: раза в день.
6: Два раза в день.
5: Целую неделю два раза в день.
6: Да, да, два раза в день тренировались, играли, общались. Вот это уже такое детище арбуза,
5: это
6: получается.
5: Это уже, на турнире выросла такая
6: история. То есть помимо
5: история.
6: Турнира вырос еще и кемп спортивный раз в год, но надеюсь, что в дальнейшей перспективе что-то появится еще.
5: Ну, у нас есть друзья на Бали, может, мы с ним к ним как-нибудь доедем, долетим. Это было бы здорово, там тоже классные условия.
4: А вот вы видите по людям, вот много ли там процентно, может, соотношение людей, которые ходят каждый год?
6: А, у нас, кстати, да, вот именно шесть раз подряд было около 11 человек всего. То есть кто-то пропустил один, два, у кого-то попадает арбуз на отпуск, поэтому не получалось.
5: Отпуск,
6: травма. То есть 10 человек – это люди, которые каждый год переносят свой отпуск ради арбуза и приходят участвовать.
5: И мы их отметим в этом году особенными подарками, именно для них сделанными.
6: Да, мы почему-то решили в этом году вот прям сказать спасибо за доверие. Мы очень рады, что вы приходите каждый год.
5: Это очень здорово, да.
4: Ну,
5: мы ценим.
4: Какие еще фишечки, движнички будут? Раскройте тайны.
6: Давайте одну тайну расскажу. Это я придумала. Почему-то мне так радостно, что появилась такая идея. У нас турнир проходит по системе, и есть пары, которые не выйдут в полуфинал. Это пятые и шестые места. И чтобы они не грустили, мы им подарим гусей-обнимусей.
4: Гусей-обнимусей?
6: Да. Такие игрушки белые, плюшевые, которые будут их обнимать и успокаивать. И мы попросим всех людей, которые увидят, что у человека... Если у человека есть гусь, пожалуйста, подойди, обними, расцелуй, посочувствуй. Вот так хотим немножко поднять настроение, оставить какой-то душевный подарок просто участнику турнира.
5: За 6 лет у меня 2 или 3 гуся должно было.
3: То есть помимо того, что это все организовываешь, ты там еще и все-таки играешь,
5: да? Мы с Любой играем еще, да. Это, знаете, такая отчасти эгоистическая какая-то тема.
6: Да,
5: нам хочется крутого турнира, и нам хочется в нем поучаствовать. Мы каждый год, когда уже все заканчивается, мы уже без сил говорим, ну нафиг уже просто. Мы либо не будем проводить, либо проводить, но не участвовать. Но мы не можем отказаться от этого.
6: Я хотела об этом сказать, что почему получается круто, потому что мы каждый раз делаем для себя. Я вот прихожу, я делаю так с Владом, чтобы прийти просто и самой наслаждаться моментом. Мы обожаем волейбол, мы обожаем Брянск, мы любим наш комьюнити. Мы любим этот пляжный вайп, и мы приходим... Слишком много иностранных слов, мне кажется, сразу сказала.
4: Не, ничего, нормально, мы все понимаем.
6: Да, да, мы не такие взрослые. Мы приходим и сами просто вот по полной кайфуем, заряжаемся. У меня даже есть фотка с прошлого года, где я просто с обгорелым лицом где-то в час ночи вот лежу и просто улыбаюсь от того, что все классно получилось. Ну, я еще, конечно, выиграла.
5: Ну, естественно.
4: Вот от того и довольна.
5: Повезло со жребием.
4: А тут вот еще Екатерина спрашивает, а зрители и болельщики тоже получат арбуз?
6: Да. Мы, кстати, не запрещаем есть болельщикам арбуз.
5: Ну да, мы угощаем. Единственное, как бы, да, смотрим уже по наличию, по состоянию. Если уже идет уже дело к концу арбузов, мы стараемся их все-таки для участников сохранить. Ну а так в течение дня к нам приходят люди с пляжа, просто они слышат микрофон, ребят, подходите, кушайте
4: арбузы. Там арбузы раздают.
5: Они, да, подходят, кушают, да. Было пару раз, что люди приходили, прям арбуз пытались забрать, но у них не получилось.
6: Мы отбили.
5: Да.
3: Тут надо успеть еще один вопрос, оказывается,
5: задать. Конечно,
3: формат проведения, как в прошлом году, сайдаут, и будут, непонятно, что это, но...
5: Будут.
6: Да, сайдаут будут...
4: Что мы, это?
6: Сайдаут — это такой формат...
5: Система проведения.
6: Да, формат квалификации. У нас очень... Есть вообще стандартные форматы, но сайдаут нестандартный, и мы проводим его потому, что не хватает времени и для такого количества участников. Угу. Поэтому мы придумали такой быстрый формат, который позволит выбрать сильнейшие пары, которые придут уже дальше там в группу.
5: Отсеять сильнейших, да, и дальше дать поиграть остальным, чтобы все успели поиграть. Не всем он нравится, не все его любят. Я сам его не всегда люблю, но...
6: Приходится.
5: Это выход из нашего положения, в которое мы сами себя загоняем каждый год. Мы планировали 140 человек в этом году, больше не набирать, но потом, ну давай, вот этот заявился, вот это заявилось, ну как мы их, ну как, ну давай.
4: Ну конечно.
5: 152, все.
3: Кирилл, доставай, доставай, Кирилл, давай, доставай.
4: Да, я включаю поле чудес по традиции в конце мы, да, вот обмениваемся подарочками, я всегда дарю. Очень вкусный шоколад от шоколадной мастерской Hunter Berry. Наши ребята, наверное, знаете их. У них очень вкусный шоколад.
3: Брянский шоколад.
4: Брянский, да.
3: Производство в Брянске.
4: С логотипом 3-2 радио и программы «Спортивный четверг».
3: Мы тоже зеленые, почти арбузы.
4: Да, почти арбузы. Вот вам по шоколаду.
5: Слушайте, мы тоже не с пустыми руками пришли.
4: Конечно.
5: У нас, да, есть фишка как бы тоже турнира. Все статусные турниры, крутые, на которых Люба была, я на них не был, там чемпионаты России, они все проходят, всем игрокам дают игровые майки. И мы с какого-то у нас в Брянске не было долгое время турниров с майками. То есть у нас все, кто в чем там играл, кто где там урвал себе какую майку. И мы решили делать турнир с майками, с игровыми. Вот в этом году мы заказали игровые маечки для всех.
4: Кайф.
5: И мы дарим вам игровую майку. Можно приходить на пляж, и вы за своего сойдете сразу.
6: Одну на двоих носите по очереди.
5: Да. Хорошо. Четные, нечетные дни там.
3: Я думаю, Кирилл на меня не факт, что налезет.
4: Не подойдет тебе, Антон. Это для меня.
5: В обтяжечку тоже хорошо смотришь.
4: С футболочкой мы обязательно сфотографируемся и выложим пост с фоточкой в нашей группе ВК.
3: Переодевай.
4: Ну, сейчас не в прямом эфире.
5: Ну, включайте музыку, красивую надеваем.
3: Красивая музыка еще впереди. У нас остается буквально минутка где-то. У вас есть шанс предложить народу прийти, хотя, в принципе, вы в нем не нуждаетесь особо, да?
6: Да, я просто хочу сказать, люди... Кайфуйте.
5: Жизнь одна.
4: Ешьте арбузы.
3: Звучало как кавказский тост.
6: Приходите, играйте сами, приводите обязательно детей. Отдавайте детей в спорт обязательно. Пусть это будет и волейбол в том числе. Очень классный вид спорта. Всем рекомендую от души и советую.
5: Это очень здорово, да. Ну и приходите посмотреть, будет интересно даже тем, кто в этом ничего не понимает.
3: Кирилл, у нас в группе 3-2 радио ВКонтакте 5001 подписчик.
4: За
3: эту программу
4: пробили.
6: Пробили.
4: Шампанское. Недавно просто почистил, да, контакт от всяких ботов, ненужных ботов. Да,
3: и мы снова празднуем эти 5000. Слушай, как все вовремя, да?
4: Все вовремя, да. И я в отпуск ухожу. Как удачно, классно, удачно. Да.
5: Ну, у вас как раз пляжный волейбол, песочек перед отпуском, символично.
4: Ребята, вообще очень классное завершение вот этого нашего четверга, да, и перед отпуском я прям зарядился от вас арбузным, сочным настроением.
5: Замечательно.
4: И, да, как жаль, что я не приду, но я обязательно приду в следующий год. И спасибо вам огромное за этот эфир.
6: Спасибо.
5: Не за что, было очень интересно пообщаться.
3: Да, это было круто, рассказать. Это было тепло, это было по-летнему. Тебе, Кирилл, хорошего отпуска.
4: Спасибочки.
3: Возвращайся, будем по тебе всей губернии скучать
4: я
3: и завидовать, но не от всей души. Да, далее новости на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянские аграрии рассчитывают собрать больше картофеля и зерна. Этому способствовала посевная кампания, выполненная в оптимальные агротехнические сроки, а также семена и удобрения, которыми сельскохозяйственные предприятия были обеспечены в необходимых объемах. В настоящее время в активной фазе уборочная страда. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брасовский, Красногорский и Навлинский районы уже приступили к уборке полей зерновыми и зернобобовыми культурами. Фермеры уже обмолотили порядка 500 гектаров посевов, намолотив свыше 2000 тонн зерна. А в Стародубском и Почеп В районах аграрии начали уборку картофеля. При этом в текущем году посевы второго хлеба отвели на 2000 гектаров больше, чем в предыдущем году. Общая площадь составляет 37 тысяч гектаров. В текущем году аграрии планируют собрать свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, что превышает урожайность прошлого года на 100 тысяч тонн. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул увеличение объема выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу поспособствует улучшению экономики Брянского субъекта Федерации. В Брянской области открылось новое здание городской поликлиники номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в Советском районе, столице региона, по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, открытие нового филиала учреждения здравоохранения в современном микрорайоне Брянска – безусловно историческое событие, и качество медицинской помощи поднимается таким образом на новый уровень. Медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й больницы на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске продолжается выполнение комплексной задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных магистралей. В областном центре всего за сутки дорожники отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальта. Специалисты исправили дефекты дорожного покрытия горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Большая часть работ была проделана на улице Вокзальной в Бирском районе. За сутки там приведено в порядок около сотни квадратных метров разбитого асфальта. Также ямочный ремонт проведен на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской, Челюскинцев, проездах по улице Дуки, а также поселке Большое Полпино на улице Лермонтова. Помимо этого, приступили к ремонту улиц Крахмалева, вокзальной Белобережской, поселке Белые берега. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук ранее выступил с поручением сформировать актуальную потребность в технике и определить и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в очень непростых условиях внешнего давления. В связи с этим все органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению правительства, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 746 мм ртутного столба, ветер северный от 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлено заключение о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама.
2: Если думаете про ремонт, но пока не готовы ничего решать, это нормально. В Тихий Свет не обязательно приходить с проектом. Можно просто зайти, подержать в руках образцы фактур, цветов, посмотреть, как ложится свет. Чай у нас есть. Советская, 110. Телефон 420212.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
4: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
5: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
7: Доверять, поручать и быть уверенным, что не подведут – можно только своим людям. Именно так работает транспортная компания «КИТ». «КИТ» гарантирует перевозки любых крупногабаритных и негабаритных грузов в точные сроки и предлагает только честные цены. В транспортной компании «КИТ» персональные менеджеры отвечают на звонки 24 часа в сутки. «КИТ» — это надежный и заботливый партнер, которому можно доверять. Транспортная компания «КИТ». Перевозки дорожные, надежные.
8: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 234 59 60.
9: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ», УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
10: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: едешь с работы и слушаешь 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛИАС, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: В один день Олег задумался продать дачу. Продал. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
3: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
4: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег».

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов. Подтянись и пристегни безопасность ремень.

0: приунились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.
3: Кажется, что весь город спит, и только ты в нем один. Большую

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
2: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промомаркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в «Аэро». Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: В Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Возвращайте 5% от оплаты ЖКУ. Пользуйтесь системой быстрых платежей в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыт Брянск» и получайте кэшбэк до 2000 рублей за период акции. Акция действует с 1 марта по 31 августа 2026 года. Предложение действительно для клиентов, ранее не плативших через СБП в онлайн-сервисах «Газпром Энергосбыта». Организатор акции АО «НСПК». Подробности акции на сайте вампривет.ру.
7: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
9: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: стряхнуть с ресниц.
1: «3-2 Радио» представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Шоу.
2: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. Стендап-шоу «О чем шутят женщины» состоится в ресторанном комплексе «Фабрика» 26 июля. Вас ждет очаровательный стендап-концерт от прекрасной половины человечества. На сцене концерт-холла «Три камикесы» за один вечер. Что получите? Максимум эмоций и сплошной позитив. Такое точно нельзя пропустить. Ну и самое главное – исполнители. Настя Веневитина, женский стендап на ТНТ. Ольга Егорчева, стендап на ТНТ. И Настя Чубарова, женский стендап на ТНТ. Возрастное ограничение 18+.
1: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Реклама.
1: Передача «Дома лучше» уходит на каникулы, а я никуда не ухожу. С июня в «Тихом свете» практикумы. С чего начать ремонт? Как свет меняет комнату? Спальня для сна, а не для красивой картинки. Всего 6 мест. Советская, 110. Телефон 420212.
2: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Транспортная компания «КИТ» перевозит любой габарит. Гарантирует сроки доставки. В интернет-магазин, на прилавке. Транспортной компании «КИТ» любой пункт по России открыт. Самый разный объем перевозок. От бамперов до заморозок. Спецусловия, терморежим. На звонки все ответить спешим. Транспортная компания «КИТ», где цена и тариф не горит. Много разных приятных моментов. Миллионы довольных клиентов. Транспортная компания «КИТ» и доставит, и разрулит.
4: Бежецкий район, улица Вокзальная, 120Б. Телефон 8 800 230 4-59-60.
5: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Розанов ОВ». ОГРН 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72-41-41.
3: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
4: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС, Брянская областная инфекционная больница, Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: вечера. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в очень непростых условиях внешнего давления. В связи с этим всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению правительства, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Вопросы цифрового развития ключевых отраслей Брянской области обсудили в правительстве региона. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, на полях Петербургского международного экономического форума совместно с вице-президентом, председателем Среднерусского Сбербанка Евгением Титовым договорились о проведении консультаций по участию кредитно-финансовой организации в реализации приоритетных инвестиционных проектов, а также развитии инфраструктуры. По словам главы региона, еще одной задачей сегодняшнего дня является совместная работа по внедрению цифровых платформ на базе искусственного интеллекта и анализа больших данных в здравоохранении, образовании, транспорте и государственном управлении. Отдельно обсудили перспективы поддержки социальных проектов, повышение доступности современных технологий для жителей, а также создание комфортной городской среды. В Министерстве иностранных дел России заявили, действия Европейского Союза не соответствуют его политике по правам человека, свободе слова и демократическим нормам, так как главы государств Европейского блока фактически выразили одобрение методам киевского режима. Таким образом, Европейский Союз попустительствует, по сути, террористическим методам вооруженных формирований Украины. Ранее Владимир Путин заявил о последовательности Москвы, которая не видит преград перспективы членства Украины в Евросоюзе, поскольку ЕС, в отличие от НАТО, не является военной организацией. При этом российская сторона категорически против размещения военных баз Североатлантического альянса на территории постсоветской республики. Владимир Путин заявил, НАТО предприняло попытку вобрать в себя все страны бывшего СССР, из-за чего Россия была вынуждена предпринять соответствующие меры, ведь у нее под боком формировался далеко не дружественный военный альянс. Российские регионы будут обеспечены необходимым количеством топлива для проведения уборочной кампании. Как заявили в правительстве, с учетом принятого ранее решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок насыщается. Указывается на важность решения вопроса с снабжением автотранспорта, связанного с поставками продуктов питания в торговые сети. В Минэнерго и Минсельхозе отмечают, те объемы топлива, которые ранее покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные компании напрямую конечным потребителям. Также Федеральной антимонопольной службе поручено проработать снижение нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Напомню, президент Владимир Путин ранее подписал закон, направленный на обеспечение рынка страны бензином и дизельным топливом и на поддержку нефтеперерабатывающих заводов. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 746 мм, ртутного столба ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и странам-партнерам, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твоего города. 3-2 радио.
1: Реклама. Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются строители, разнорабочие, слесари по ремонту автомобилей, оператор мойки автомобилей, электрик-диагност автотранспортных средств, электрик зданий и оборудования, монтировщики шин и колес, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
2: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
3: Встречаемся в аэро.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Как-то раз Иван решил купить квартиру. И купил. Сделки с недвижимостью без долгих историй на этажи.ком.
6: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
7: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
8: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

путь. Это страсть. Страсть. Это

0: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30 30 02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Брянской автоколонне 1403 на постоянную работу требуются водители автобуса марки ГАЗ, ПАС, КАВС, ЛиАЗ, контролеры ТС, АЭС, специалист по учету ГСМ, оформление по ТК РФ, стабильная зарплата и полный соцпакет, обучение за счет предприятия. Подробности по телефону в Брянске 36 55 59 и на сайте ak1403.ru.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте зеленыйберег.рф и по телефону 72-41-41.
2: Реклама. Масштабный фестиваль «Русский крест» в Брянске. 1 и 2 августа мы говорим о самом важном, о долге, вере, о том, как оставаться сильным в непростые времена. Вас ждут литургии в старинных храмах, исторические площадки с доспехами и поединками, живые разговоры с героями России, артистами, священниками. Увидим фильм «Русский крест» и обсудим его вместе с участниками. Проект поддержан фондом президентских грантов и правительством Брянской области. Регистрация обязательна.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
4: ВИЧ нельзя увидеть, но можно обнаружить. Единственный способ установить наличие вируса в организме – тестирование. Пройди тест на ВИЧ. ГБУЗ Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск, улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8 48 32 40 14 90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3.2 радио 404-333, код города 48-32.

0: Два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. Три Два радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Я не хочу воспринимать тебя целым, слышишь, я не шучу.

0: 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны. Помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях – на мостах, тоннелях, пешеходных переходах – при наличии сплошной выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. В стратегии безопасности, рассчитанной до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7,5 тысяч рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7,5 тысяч рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: За баранкой!

вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новой весны?

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: В один день Олег задумался продать дачу. И... продал! Сделки с недвижимостью без долгих историй на Этажи.ком.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: Франчайзи-партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки-Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: Хотите быть в курсе спортивных событий Брянска? Слушайте «Спортивный четверг» на 3.2 радио в колонке «Алиса» или смотрите прямой эфир из студии в официальной группе ВК. Еженедельно в 17.00 в гостях спортсмены, тренеры, эксперты, ведущие Кирилл Пухляков и Антон Запорожец. Задавайте вопросы на сайте 3.2radio.ru или в чате прямой трансляции. «Спортивный четверг». Держим руку на пульсе.
6: В связи с расширением производства предприятие «Группа компаний машиностроения и приборостроения» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48. 7.32.
8: Он был разведен, как мост в Питере, а на вечном поиске, как Google Ян.

0: два радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц, здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41, ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

тебя я могу растаять дутью серебристой, стать и в тот же миг закипеть и испариться для тебя.

0: о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Бензин дорожает, а мы снижаем цены. В Energy Fitness месяц тренировок за 2500 рублей. Звони по телефону 30-30-02 и начни уже сегодня. Акция действует на момент выхода рекламы.
3: Скидки выше, желание ближе. Космолето в аэропарке набирает высоту и входит в зону грандиозной распродажи. Скидки выше облаков. Одежда и обувь, аксессуары и детские товары. Товары для дома и отдыха со скидками до 70%. Самое время выгодно обновить гардероб, подготовиться к отпуску, заняться благоустройством.
4: Срок акции с 15 июня по 31 июля 2026 года. Подробную информацию о размере скидок, количестве и ассортименте товаров уточните в ТРЦ «Аэропарк» по адресу город Брянск, улица Объездная, 3032. Организатор ООО «Промо-маркетинг». Подробности на сайте www.trc-aeroparc.ru.
5: Встречаемся в Айро!
6: Ювелирные магазины «Изумруд» празднуют день рождения. Весь июль праздничные скидки от 25 до 75% во всех магазинах и на все украшения. А еще серебряные украшения по 999 рублей, золотые по 3999 рублей за изделие. И обмен старого золота по 8500 рублей за грамм с сохранением всех скидок. Организатор акции ИП «Розанов ОВ» УГРН и 320-774-600-478-194. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов.
7: Каждый человек имеет право на активную жизнь, крепкую семью и здоровое будущее. Возьми жизнь под контроль. Сделай тест на ВИЧ. ГБУС Брянская областная инфекционная больница. Центр по профилактике и борьбе со СПИД. Город Брянск. Улица Спартаковская, 75Д. Телефон для справок 8-48-32-40-14-90. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. В городе партизанской славы 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянский аграрий рассчитывает собрать больше картофеля и зерна. Этому способствовала посевная кампания, выполненная в оптимальные агротехнические сроки, а также семена и удобрения, которыми сельскохозяйственные предприятия были обеспечены в необходимых объемах. В настоящее время в активной фазе уборочная страда. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Брасовский, Красногорский и Навлинский районы уже приступили к уборке полей зерновыми и зернобобовыми культурами. Фермеры уже обмолотили порядка 500 гектаров посевов, намолотив свыше 2000 тонн зерна. А в Стародубском и Почек в Брянском районах аграрии начали уборку картофеля. При этом в текущем году посевы второго хлеба отвели на 2000 гектаров больше, чем в предыдущем году. Общая площадь составляет 37 тысяч гектаров. В текущем году аграрии планируют собрать свыше 1,5 миллиона тонн картофеля, что превышает урожайность прошлого года на 100 тысяч тонн. Кроме того, по словам главы региона, стоит важная задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул увеличение объема выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также профильному бизнесу поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. В Брянской области открылось новое здание городской поликлиники номер 4. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, учреждение рассчитано на 800 посещений в смену. Корпус построен в советском районе, столице региона, по проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Поликлиника отвечает всем современным требованиям. Егор Ковальчук добавил, открытие нового филиала учреждения здравоохранения в современном микрорайоне Брянска – безусловно историческое событие, и качество медицинской помощи поднимается таким образом на новый уровень. Медицинское учреждение призвано разгрузить действующий корпус 4-й больницы на улице Фокина. Стало известно, в рамках национального проекта «Продолжительная активная жизнь и семья» Брянщина получит свыше 5,5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард рублей уже в нынешнем году. Средства пойдут на модернизацию первичного звена здравоохранения и обновление оборудования. В Брянске продолжается выполнение комплексной задачи по приведению в нормативное состояние автомобильных магистралей. В областном центре всего за сутки дорожники отремонтировали порядка 350 квадратных метров асфальта. Специалисты исправили дефекты дорожного покрытия горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом. Большая часть работ была проделана на улице Вокзальной в Бирском районе. За сутки там приведено в порядок около сотни квадратных метров разбитого асфальта. Также ямочный ремонт проведен на улицах Счастливой, Гражданской, Белобережской и Челюскинцев, проездах по улице Дуки, а также поселке Большое Полпино на улице Лермонтова. Помимо этого, приступили к ремонту улиц Крахмалева, вокзальной Белобережской, поселке Белые берега. Временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук ранее выступил с поручением сформировать актуальную потребность в технике и определить и проработать конкретные предложения для участия в федеральных программах и возможности получения региональных субсидий, которые регулярно выделяются федеральным центром. В Брянской области полным ходом идет подготовка к проведению единого дня голосования. Порядка 3000 общественных наблюдателей подготовят к плебисциту. Свой отпечаток накладывает близость государственной границы и международная напряженность. Центр избиркомом принято положение, устанавливающее особые подходы к порядку формирования избирательных комиссий. Документ предусматривает возможность проведения досрочного голосования, в том числе и в различных местах. Напомню, ранее президент России Владимир Путин отметил, нынешняя кампания проходит в очень непростых условиях внешнего давления. В связи с этим всем органам власти на местах поручено обеспечить максимально возможные условия безопасности как участников плебисцита, так и работников территориальных избирательных комиссий. Добавлю, ранее временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук сообщил, охрана избирательных участков на Брянщине будет усилена. Согласно распоряжению правительства, Министерство внутренних дел и Росгвардии обеспечат соответствующие меры контроля общественного порядка и безопасности. Напомню, выборы пройдут с 18 по 20 сентября. Завтра в Брянске синоптики прогнозируют плюс 22. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Безопасность экспортного зерна общим объемом более 70 тысяч тонн подтвердил Брянский отдел карантина растений и Брянской испытательной лаборатории Федерального центра охраны здоровья животных. Отмечается, с начала нынешнего года специалисты провели более 7,5 тысяч исследований зерна и продуктов его переработки, заявленных на экспорт. Энтомологические и гербологические исследования проводились в отношении партий продовольственной пшеницы, а также продуктов мукомольного производства. Фактов обнаружения карантинных вредных насекомых, а также семян сенсорных растений и возбудителей грибных и бактериальных заболеваний не зафиксировано. Вся продукция соответствует строгим фитосанитарным требованиям России и стран-импортеров, включая государства Европейского Союза и ближнего зарубежья. На каждую экспортную партию оформлены заключения о карантинном фитосанитарном состоянии под карантинной продукции. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: города. Три-два радио.
1: Реклама.
2: Два кольца, одна цена. В ювелирных магазинах «Изумруд» два обручальных кольца по цене одного. И элегантная подвеска в виде сердца в подарок. Найди свою идеальную пару в ювелирных магазинах «Изумруд». Организатор акции ИП «Разанов ОВ». Украина 320-774-600-478-194. Акция действует с 14.04.26 по 31.10.26. Подробности о количестве подарков, месте и способе их получения уточняйте у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: и...
1: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: выпуска прогноза погоды «Глэмпинг Зеленый берег». Звоните 72 41 41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Аварий из-за выезда на встречную полосу движения по итогам первого полугодия нынешнего года стало на 45% больше. А ведь это самое тяжелое из всех видов ДТП по степени летальности. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Друзья, тревожные новости с российских дорог. За первое полугодие 2026-го число дорожно-транспортных происшествий из-за выезда на встречную полосу выросло почти в полтора раза. Согласно статистике, более 1500 аварий, более 500 погибших, порядка 3000 пострадавших. За этими сухими цифрами стоят реальные трагедии людей. Эксперты выделяют две главные причины такого всплеска. Первая – это плохая организация дорожных работ, поскольку водители часто просто не понимают, как правильно проехать участок ремонта, и случается выезд на встречку. Вторая – это последствия снежной зимы в регионах, где снегопады были особенно сильными, ну, например, Подмосковная или Воронежская области или Ханты-Мансийский автономный округ, когда разметка попросту была скрыта под слоем снега, что и приводило к непреднамеренным нарушениям. Друзья, будьте предельно внимательны, помните, обгон разрешен только там, где есть прерывистая линия и соответствующий знак. В остальных случаях, на мостах, тоннелях, пешеходных переходах, при наличии сплошной, выезд на встречную полосу движения категорически запрещен. Берегите себя и своих близких, ведь никакая спешка не стоит риска лишиться прав или, что гораздо страшнее, своей жизни.
0: Автомобильные факты.
1: Вернусь в самое начало. Стратегии безопасности, рассчитанные до 2030 года, о которой я уже вам неоднократно упоминал, прямо указано. Выезд на встречную полосу для движения – это главная причина смертельных ДТП. МВД подтверждает, часто виноваты и плохие дороги, где нет ни разметки, да еще и ямы, но чаще все-таки мы с вами сами. Современные машины сегодня очень провоцируют полихачить, и мы просто не успеваем правильно оценить обстановку. Друзья мои, собратья по баранке, помните, выезд на встречную полосу в нарушении правил дорожного движения является административным правонарушением, предусмотренным частью 4 статьи 12.15 Кодекса об административных правонарушениях. Наказанием может быть штраф в размере 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от 4 до 6 месяцев. Если подобное нарушение совершается повторно, применяется часть 5 статьи 12.15, которая предусматривает лишение права управления транспортным средством до года. Если же нарушение зафиксировано камерами, то повторное наказание ограничивается штрафом в размере 7500 рублей без лишения права управления транспортным средством. Да, к сожалению, иногда ситуация на дороге попросту совершает заставлять такой маневр. Например, если возникло препятствие, которое невозможно объехать справа. Ну, например, сломанная машина, крупные ямы, ну и так далее. Упавшее дерево, например. В таком случае наказание будет мягче, штраф от 1500 до без малого 2500 рублей. Но все равно будет. И самое главное, на чем я хочу сделать еще раз акцент. При выезде на встречную полосу движения это громаднейший риск для жизни. Такой маневр может быть опасен не только для тех, кто его совершает, но и для всех остальных участников дорожного движения, которые вольно-невольно оказались в это время в этой точке координат. Пожалуйста, будьте предельно внимательны. Удачи!
0: «За баранкой».

0: два радио. Реклама.
1: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

два радио. Ты все правильно делаешь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным Яндекс.Погоды, ночью столбики термометров покажут плюс 14. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 744 миллиметров ртутного столба.
1: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.rf и по телефону 72 41 41.

0: Хит-2 радио.
1: Звоню, ищу, понять хочу, кидала ли это

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

пульс. Это страсть. Страсть. Это

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта.

мелькает, и снова зеркало врет, по утрам уверяя: ты просто сегодня немного не в форме, но

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

катапульта. Это страсть. Страсть. Это рок. Revolutions are impossible till they happen. Then they become inevitable.

поднимаюсь, я иду к тебе. Ты меня ждешь, я знаю, и надежды не теряя, падая и поднимаясь.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — глэмпинг «Зеленый берег». Звоните 72-41-41 ИП «Осадов». По данным сервиса Яндекс.Погода, утром около плюс 14. Ветер северный с порывами до 14 метров в секунду. Атмосферное давление около 746 миллиметров ртутного столба.
2: Глэмпинг «Зеленый берег». Спокойный отдых на берегу озера всего в 20 минутах от городской суеты. Сауна, горячая купель, зона-гриль, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Вас ждут уютные домики со всем необходимым для вашего комфорта. Глэмпинг «Зеленый берег». Включите отдых на максимум. Вся информация на нашем сайте zelenyyberег.рф и по телефону 72 41 41.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.